0: это любимые. Прием.
1: Мы вас обид точно не забудем.
0: Ладно, все, замолчи. Ребят, всем доброе утро. Всем доброе утро. С вами Антон Павлов.
1: Эльвира Азарова, королева эфира.
0: Мы будем с вами на протяжении 2 часов.
1: Целых.
0: А для чего мы здесь сегодня собрались? А для того, чтобы выяснить, верите ли вы в потусторонний мир?
1: Да, да или нет?
0: Сегодня, мне кажется, будет даже как-то жутковато.
1: Я не знаю,
0: я вот не люблю такую тему брать. Мы каждый раз берем ее, каждую осень там, перед Хэллоуином. Но это никак не привязано вот к Хэллоуину. Вообще, так совпадает, ребят. Мы иногда некоторые темы повторяем. Вот. И каждый раз мне жутко. Может быть, поменяем все-таки? Мыло жуткое или мыло твердое?
1: Нет, мы можем, знаешь, что вы делаете в данный момент сейчас? Или как? Мы так же, да, что-то еще, помнишь, спрашивали? Можем мы это сделать? Как ты скажешь, хозяйка?
0: Вот давай. Давай, подожди, давай подумаем.
1: Да, давай. Так.
0: Когда вот
1: ты знаешь, когда мы иногда берем вот такие вещи потусторонние, некоторые, я не верю просто, и все, ну как бы.
0: Нет, кто не верит, он не пишет. В основном пишут те, кто верит, и они
1: такие истории сейчас расскажут. Нет, вот кто верит,
0: и мне становится страшно.
1: Да, хотя бы, знаешь, какие-то вот мелкие какие-то вещи, потому что у меня у знакомых вот недавно их молодой
0: сын. Тогда все, оставляем эту тему, давай возьмем.
1: Давай попробуем. Просто, знаешь, частенько я вот недавно увидел в Инстаграме видео, ну как глядя по видео,
0: опять
1: что оно настоящее. Это не ИИ.
0: Рилсовое образование.
1: Где-то в магазине, где-то у нас, да, или в каком-то учебном центре в Алмате, или даже, ну, даже, по-моему, в Алмате, сработала сигнализация. Приезжает кузет, а там вот прям видно, знаешь, с камеры наблюдения,
0: да?
1: Как будто что-то, вот знаешь, такое белое, вертикальное.
0: Тень какая-то, да?
1: Вот так раз она появляется, ну, прям видно отчетливо, что там ничего такого больше нету. Потом, когда заходят правоохранительные органы, ну вот, кузет, да, там, ребята, она исчезает, и они проходят по этому коридору спокойно.
0: Слушай,
1: тут же.
0: Охрана и правоохранительные органы — это совершенно разные вещи.
1: Я просто не особо разбираюсь.
0: Скажи, охрана заходит.
1: Ну, хорошо, ладно.
0: Да.
1: Ну,
0: и там вот. Тень.
1: Да.
0: Но такое видео может всего лишь там попасть.
1: Они не увидели, они прошли мимо. Ну, то есть она исчезла.
0: Да?
1: Ну, да, но я тебе потом найду в интернете.
0: Это твоя тема сегодня, я вот знаю.
1: Ну, я...
0: А ты веришь, да, Тосечка? Я вот не знаю.
1: Ты знаешь, когда с тобой что-то происходит...
0: Я не могу верить в то, чего я не знаю. И как бы отрицать то, чего я не знаю.
1: У меня знакомые просто частенько, знаешь, рассказывают, что вот, например, у кого-то где-то переночевали, да, и там, ну, действительно, какие-то странные вещи происходят у них в квартире, да. То есть открываются сами по себе ящики.
0: А ты думаешь, это потусторонний мир?
1: Ну,
0: или это все туда же входит?
1: Это все туда же, мне кажется.
0: Инопланетяне тоже? Домовые?
1: Ну, инопланетяне — это чуть другое, мне кажется. Все-таки это другие... цивилизации, ну, не то чтобы цивилизации, да, ну да.
0: Ну, это как будто тоже потусторонний мир.
1: Ну,
0: он
1: не,
0: же
1: нет.
0: по ту сторону.
1: Ну, не согласен. Но они же появляются нам в реале, да? То есть,
0: ну, в реале никто
1: видит.
0: Их еще не видел.
1: Ну, пока, подожди. Всему свое время. А тут, видишь, как бы это тот самый невидимый мир, да, который мы не видим, да, на, по ощущениям, да, то есть зрительно.
0: Mm.
1: Ну, а есть же такие вот люди, у которых дар, да, я не знаю, может быть, у них там, они как-то специфично родились, да, то есть там с какими-то затруднениями, да.
0: Специфично родились.
1: Ну, я не знаю, как сказать.
0: Прям как ты.
1: Да. А потом раз у них и открывается чуть больше, да, то есть их мозг работает.
0: И они видят то, чего другие не видят.
1: Да, понимаешь? Там, когда приходят, например, кто-то, покойники, когда приходят, вот, ну, есть такие люди, видят они их. А, это вот возле вас стоит. Дядя Вова, например, ну там, или тетя кто-нибудь, ну, Александр, я не знаю.
0: Тетя Александр?
1: Да, да, ну, Александра, хорошо, я чуть не договорил. И вот, ну, и тут, понимаешь, становится само по себе жутко.
0: Ой, не знаю. Вот как будто бы лучше взяли бы тему мяса или рыба.
1: Не, ну подожди, смотри, как бы то ни было, да, многие все равно мы смотрим иногда, чтобы хоть понимаем, что это чушь, да, ну, иногда там битву экстрасенсов, нет-нет, можно посмотреть там.
0: Да.
1: Но что-то все равно же есть в этом какая-то правда,
0: есть,
1: понимаешь?
0: Но мы же, опять же, отрицать это, мы не можем отрицать то, чего мы не знаем.
1: Понимаешь, да.
0: Но также и верить в то, чего мы
1: смотри,
0: до конца не знаем.
1: Я когда у чата GPT, например, на такие темы, подожди, я тебе...
0: О, только они.
1: Я смотри, нет, я же прошу его как?
0: Как ты просишь? Пожалуйста, прям,
1: мне,
0: да, помоги,
1: найти,
0: говоришь, да?
1: Да, помоги
0: найти
1: мне, пожалуйста, чтобы он потом меня не убил.
0: Да.
1: Чат GPT.
0: Я ему говорю, пожалуйста.
1: Потом он просто, когда восстание машин будет, мне чат GPT роботом скажет, его не трогайте, он говорил, пожалуйста.
0: Ой, а я всегда ругаюсь с чатом GPT. Я уже на Gemini на всех перешла.
1: Так вот.
0: Ну, можно без воды, скинь ты уже.
1: Так вот, смотри, я задаю ему такой вопрос. Найди мне публикации в интернете достоверные, которые показывают...
0: Не заикайся ты!
1: Приводят какие-то доказательства о потусторонних каких-то вещах.
0: Так.
1: Ну, вот опять же таки, Ну, и он приводит издательство, я в интернете уже нахожу какие-то, да, издания, там, газеты.
0: А все, что в интернете написано, все правда.
1: Это люди пишут, понимаешь?
0: Но
1: то,
0: это
1: что
0: же тоже люди,
1: происходило.
0: Люди тоже могут ошибаться.
1: Хорошо, смотри.
0: Смотрю.
1: Давай вот так. Выложи видео или там, например, опять же таки в интернете, задай вопрос. Там такие люди, такие комментарии жутчайшие люди, да, истории пишут.
0: А давай перейдем к нашим комментариям, что-то нам уже написали.
1: Может быть, не наши слушатели, да, но в интернете очень много пользователей, которые пишут, оставляют комментарии, да, где там такие, до психушки можно дойти, которые, ну, какие случаи с ними происходят, да. Угу. То есть за некоторыми прям тень ходит. Я, конечно же, да, и тут попробуй не поверить, когда с тобой что-то тоже странное происходит, и ты понимаешь, что это невозможно объяснить. Наука
0: вот,
1: просто так и говорит.
0: Здесь нам написали, да. Так и говорит, наука невозможно объяснить, так и говорит.
1: Наука и говорит, невозможно нам объяснить, что это такое.
0: Хорошо.
1: Просто научно мы не можем это объяснить.
0: Все, понеслись истории от наших слушателей.
1: Давай.
0: Как так получается, задается вопросом наш слушатель. Я сейчас еду на работу, разговариваю с коллегой, что мне снятся сны. И я, когда просыпаюсь, пишу этим людям, и правда, они говорят. Конечно, не знаю. И правда, все они говорят. Что
1: и правда, они все говорят, что, ну, типа,
0: что?
1: Я не знаю.
0: Ну, ты проснулся, непонятно. Дархан, скажи, пожалуйста, вот он говорит, я разговариваю с коллегой, что мне снятся сны.
1: Так.
0: И когда я просыпаюсь, пишу этим людям, и правда, они говорят. Конечно,
1: про
0: не
1: него,
0: знаю,
1: наверное,
0: по теме или нет. Даже по работе об этом говорят. А о чем говорят?
1: Чуть-чуть
0: об этом?
1: Непонятно, но
0: едем
1: интересно.
0: В шоке, говорит. Едем.
1: Нет,
0: а в потустороннем мире?
1: Нет, понимаешь, иногда бывает, смотри, вот ему что-то снится, и он не может этому найти объяснение. И представляешь, то есть он, ну, как бы, и, ну, пытается у коллег, может быть, спрашивать, да, про эти вещи какие-то,
0: да.
1: Чтобы, ну, как сказать, Пелечка, понять, что он не с ума
0: так.
1: сходит, да?
0: Ага.
1: И раз, у нас сейчас он включает радио. И у нас тема она
0: чего
1: еще.
0: Чего ты так завелся,
1: нет,
0: Антон?
1: Нет, подожди, у нас эта тема.
0: Так,
1: то есть это
0: да.
1: ему даже где-то подсказочки.
0: Это прям твоя сегодня тема.
1: Ну, я люблю эту тему.
0: Хорошо. Доброе утро, васабушки. Хорошего вам дня. Спасибо взаимно. Когда мы достроили дом и заехали в него жить, по ночам я слышала звуки, шаги. Кто-то двигал стулья на кухне. Однажды ночью я проснулась от того, что кто-то назвал мое имя.
1: Бывает такое.
0: Пригласили имама, он прочитал Коран, и все прошло.
1: Я тебе скажу так, у меня просто иногда, ну, я, конечно, не думаю, что прям вообще, да, там, как ты говоришь, да, допился до чертиков.
0: Но мне кажется, это вот
1: нет,
0: что-то...
1: ты знаешь, иногда есть такое
0: есть.
1: Ощущение, знаешь, я вот лежу на кровати
0: так.
1: и...
0: А ты как лежишь на кровати?
1: Да, да просто
0: там,
1: лежу.
0: Тело лежит или ты вот так вот лежишь?
1: Бывает по-разному.
0: А, ну ладно.
1: Смотря с мороженым я, может быть, в кровати. Тогда и так лежу.
0: Можно детали?
1: Тут лежу в квадрате.
0: Побольше деталей и подробностей.
1: Тут лежу в квадрате, если я с мороженым в кровати.
0: Хорошо.
1: Так вот. Да, и как будто прыгает кот. Я вот, знаешь,
0: кот
1: вот
0: прыгает,
1: я поворачиваюсь. Я понимаю, ну, я вижу,
0: ты
1: что ничего нет. Ты специально
0: нет.
1: будешь за мной
0: не,
1: повторять?
0: Не, ну я
1: да?
0: помогаю тебе.
1: Да не надо мне помогать.
0: А, ну хорошо, все, молчу. Но здесь просят, остановите, пожалуйста, Антона, вот.
1: Да, ну да. вот заблокируй его сразу.
0: Нет, это она, я не буду блокировать, она мне нравится.
1: А, сестра твоя?
0: Да.
1: Ну ладно, тогда хочешь,
0: так,
1: подожди.
0: Так, и что потом, ты лежишь
1: подожди,
0: в квадратуре?
1: Твоя сестра сказала меня остановить, ладно, я останавливаюсь.
0: А, ну хорошо, просто забыл мысль, честно
1: нет,
0: скажу.
1: Нет, не забыл.
0: Скажи честно.
1: Нет, не забыл.
0: Ну тогда продолжай.
1: Как будто кот прыгнул на кровать мою, да?
0: Прыгнул на кровать.
1: Но никого нету, но я же как бы физически-то ощутил.
0: Ты выпил с утра
1: да,
0: там?
1: Да.
0: Ты был трезвым?
1: Нет, я всегда в алкогольном опьянении, хотя алкоголь это злоечка, но мне живется так прекрасно.
0: А, утро доброе, я верю, мне нравится все такое, то, что нельзя объяснить и как все это происходит. Вот, пожалуйста, то есть твои люди.
1: Да.
0: А, доброе утро, давайте про потусторонний мир. Я еще не слышала, я расскажу историю. Гульнара, а в чем дело, почему не рассказала историю? У меня мурашки по коже, пишет Анель. Вот так она пишет.
1: Ты знаешь, вот у меня, вот частенько я заметил, почему-то вот после возраста именно 33, не знаю, почему странный, ну, как бы, возраст, да, говорит, он какой-то значимый для мужчины, или вообще как-то
0: 40?
1: Там в сакральном, 33.
0: 40? 33.
1: Да, там возраст пророка, я не знаю, там, или еще что-то,
0: так,
1: да.
0: И?
1: Так вот, и вот именно после 33... 33 лет у меня, я вот, ну, как бы, не сочтите меня за сумасшедшего, но если есть что-то рядом, какой-то дух, у меня, вот знаешь, становятся дыбом волосы, когда вот не холодно, да. А они вот у тебя от, как будто от холода стоят,
0: сейчас
1: понимаешь?
0: Сейчас стоят?
1: Нет, сейчас все нормально.
0: Сейчас нет.
1: Но ага. Бывает такое, что я понимаю, если это злой дух какой-то, мне прям не по себе.
0: А если
1: это просто, например, да, какой-то мертвец, ну, то есть безобидный, у меня не просто, ну,
0: какой-то мертвец безобидный.
1: Ну, имеется в виду, он мимо прошел, то есть дух. И
0: так ты их видишь?
1: Я их не вижу, я их чувствую.
0: Чувствуешь?
1: Да.
0: Подожди, на 11-м году с тобой вот видение
1: шоу. Я тебе это говорил.
0: Ну, я не слышала такого, чтобы ты говорил, что ты чувствуешь
1: покойников.
0: Эльшка,
1: если бы ты меня внимательно слушала, я
0: тебе
1: говорил.
0: Я тебя никогда не
1: слушаю. Я тебе всегда говорю, вот когда, помнишь, вот даже наши слушатели, когда пишут какую-то историю интересную, и у меня через сообщение вот так, они встают дыбом волосы, я тебе говорю, смотри, а это правда, мы с тобой тогда прикалывались, у тебя то же самое было.
0: Да.
1: Не по себе ощущение.
0: Но мне было приятно тогда, что-то сказали, у меня были мурашки.
1: Ну, значит, это было из разряда
0: этого. Вот еще, про сны Дархан дописывает. Я им рассказываю, что было у меня во сне, и они говорят, да, такое было. Или просто вспоминали меня. Антон Тигр Тигровый раскидал красиво, прочитал мои мысли. Респект.
1: Спасибо. Вот видишь, я, в принципе, то есть, смотри, ему снятся какие-то факты про людей, он рассказывает им, и
0: да,
1: это
0: да,
1: сбывается.
0: Да. И это сбывается.
1: Он вообще издевается, да?
0: Здравствуйте. Хотел искренне извиниться перед Антоном за вчерашнее изображение. Судя по его реакции на изображение. По скриптам. Я вас вижу именно так. Когда вы выбираете тему для эфира, в новом изображении, к новому изображению прилагаю стих. Надеюсь на амнистию от Антона.
1: Нормально, нормально. Но я уже сказал, глядя на фотографию,
0: подожди,
1: он издевается.
0: Он сделал картинку, радио. Здесь я королева, ты мой Паш. Граф Антон.
1: Да.
0: Помогает выбрать тему эфира. Смотри, здесь тема и книги.
1: Элечка,
0: список тем.
1: Ты интересный человек, который делает эти картинки. Спасибо.
0: Какое-то старое здесь.
1: Ну-ка,
0: покажи. Ну, посмотри, он мне сделал фотографию, и декольте какое-то старое.
1: Да,
0: ну,
1: нет,
0: хорошо,
1: как будто
0: ну,
1: загорелое, ну, просто, а ты-то
0: ну,
1: белая.
0: Вот,
1: нет, такое
0: ну,
1: же.
0: Вот, нет.
1: Такое же,
0: не
1: просто ты белая,
0: же.
1: А там
0: не
1: загорелое,
0: такое.
1: Классное.
0: Нет, неправда. Ребята, звукорежиссер сидит в ТикТоке.
1: Просто, вы знаете,
0: его ничего не отвлекает.
1: Я вам сейчас, подожди, быстренько объясню. На фотографии королева, знаете, вот когда вот корсет сжимает, и вот грудь прямо, знаете, так вздымается.
0: Да.
1: И сейчас хозяйка просто мне то же самое передала, только на себе показала. Да. Но мы-то как-то это нормально воспринимаем, но когда на это смотрит со стороны Ержик с таким невозмутимым взглядом.
0: Нет, он наоборот отвлекся.
1: А, ну и да, сначала, а потом, да.
0: Ержик, ты же женат.
1: Ну покажи еще раз.
0: Я не достану. Нет, все, хватит, мальчики. Все.
1: Бог Троицу любит.
0: Остановись.
1: Два раза еще. Может, что, разглядим?
0: Так, и что он тут написал? Эльвира императрица в эфире держит трон, а рядом верный граф, советник Антон. Она решает, что сегодня обсудим для народа. Антон листает темы, вот это превосходно. Он карту развернет и мысль подаст красиво. Ваше Величество, эфир сегодня будет сильно. Эльвира слово скажет, Антон подаст идею. Идею подаст? Ну, ты, конечно, мимо. Императрица правит эфиром, а граф ей помогает в стиле. Ну, что это? По теме, говорит. Когда у меня были проблемы, нерешаемые моими силами, во сне за 3 дня до исхода решения проблем приходит отец, спокойно. И всегда говорит, что все решится. И когда нужно решить проблему, все решается без проблем. Когда это, хотя это были очень сложные моменты. Ну, надо же.
1: Вот, понимаешь,
0: вот, знаешь,
1: иногда
0: вот это сообщение по теме от тебя классное. Все, что до этого, пожалуйста, остановись. Я вчера не озвучила стихи, я не буду больше озвучивать стихи.
1: Ну,
0: мы
1: ладно,
0: стараемся вот в эфире, вот эти, нам много стишков всяких присылают, песенок. Мы стараемся все это не озвучивать, ребят. А потому что этот эфир превратится в какой-то, знаешь... Обсуждение только нас.
1: Кривое зеркало.
0: А, доброе утро, как вы? Хорошая осень. Я вот когда езжу в отеле, если там аура плохая, я не сплю там. Такое было в Турции и в Китае. Вижу это. Домовые существуют. Антон вообще жжет. Да будет солнце в наших окнах.
1: Вот понимаешь, иногда в некоторых... Вот у меня бывают среди знакомых я такие истории, да, когда даже хотят квартиру продать, понимаешь?
0: Да.
1: Из-за того, что происходит
0: невозможно
1: дома.
0: Там
1: да.
0: Жить, да? Здравствуйте, моя супруга видела Каспера, написали.
1: Привидение имеет.
0: Вот, пожалуйста, видела она. Доброе утро, Васаби Шоу. Они сейчас рядом с вами, потому что когда говорят о них, они появляются, как будто вы их вызываете.
1: Ну, не совсем возможно. Так возможно. Ну, понимаешь, иногда, знаешь, мне кажется, ну, фантомы все-таки же бывают какие-то, опять-таки.
0: Ладно, вот, ребят.
1: Что, понимаешь, что самое интересное? Мы этого же не видим, да? То есть это вот мы взять и не можно научно доказать, да, какими-то фактами. Даже и GPT мне то же самое пишет. Но то, что не доказано, это не значит, что этого нет уже, правильно?
0: Да.
1: То есть это не может наука объяснить. Но и доказать обратного она тоже не может, что этого нету. Ведь где-то же уже уже показывают, понимаешь, даже сейчас нам говорят, эффект Манделы. Почему, например? Вот еще хочешь парочку фактов из этого?
0: Опять? Если подожди. Мы перейдем к Манделе, все, подожди. Мы будем весь эфир. Ну, пожалуйста, у меня новости
1: горят. Парочку фактов хочешь
0: ладно,
1: еще?
0: Ладно, новости убираем.
1: Вот смотри, помнишь же песню вот, в фильме «Призрак»? Поет, ну я до сих пор помню, как в белом своем костюме вот этот квадратный микрофон там такой ретро-стиля прижимает к себе Элвис Пресли и поет это Only You, да?
0: Нет.
1: Подожди.
0: Как... Oh my love.
1: Oh my love. Да. А сейчас это не он поет. Это группа афроамериканских ребят поет.
0: А, да?
1: Да, я понимаешь, я был в шоке. Потом, например, смотри, столица Австралии всегда была, как я помню, Сидней. Сидней. А она сейчас другая.
0: Мы там поменяли.
1: Никак, в истории залазишь в браузере, да, нигде нету. Всегда она была такая, столица Австралии. Но да. Я тебе сейчас вот скажу.
0: Это?
1: Да. Всегда у меня это Элвис Пресли пел.
0: Да. Это The Richter Brothers.
1: Да, The Richter Brothers.
0: The Richter Brothers.
1: Ну.
0: Вот. А ты думал, что это Элвис Пресли?
1: Я уверен.
0: Уверен?
1: Да.
0: Так, потом ну, что еще?
1: Потом смотри, в фильме, вот знаешь, я как поклонник «Звездных войн» могу на 1000000000% сказать, что всегда у R2-D2, там есть робот, и C-3PO, у него всегда было серебряное все полностью тело. Сейчас его в фильме показывают с золотой одной ногой левой, и типа он всегда такой был. Но у меня даже есть фигурки, которые показывают оригинальные, да, покупали давно.
0: Покупал,
1: и она серебряная нога, золотую ногу только R2, там.
0: R2?
1: C-3PO. И там смотри, мне даже мой отец прикалывался надо мной, потому что он привил меня любовь к «Звездным войнам», да, когда-то приведя его меня в видеосалон. Там есть фраза: «Люк, I'm your father», говорит Дарт Вейдер. А сейчас просто он говорит «I'm your father». Там он не говорит «Люк, я твой отец», он просто говорит «Я твой отец». А так всегда было, потому что даже мемы были такие «Люк, I'm your father». Сейчас нигде ты этого не найдешь. Я не знаю, как это доказать. Так, то же самое, как и с черепахой. Покажи меня интересно. Большая черепаха. Нету этой
0: нету
1: фразы.
0: Нету этого, да. А я вообще... Хорошо, что мне память
1: потом
0: коротко,
1: я тебе говорю еще вот этот. Помнишь, ты всегда мне напоминаешь, да? Я вчера опять попался мне этот мультик «Ежик в тумане». Была у него вот эта палочка, а не просто он носил пакетик. Вот эту котомочку.
0: Ребята, кстати, у «Ежика в тумане» была же палочка,
1: была палочка,
0: и на ней была завязана
1: да,
0: такая котомка.
1: Узелком котомочка.
0: А теперь он, оказывается, только в руках носит.
1: Понимаешь, это даже неудобно носить так котомочку. Понимаешь? Я помню, как мы с тобой в студии прикалывались.
0: Да,
1: даже.
0: Ты брал швабру и туда, значит, подвязывал что-то
1: пакетик
0: и уходил.
1: Какой-то,
0: да, пакетик и уходил.
1: То есть, и вот видишь, смотри, теперь как это объясняется, например, ну, пытаются объяснить. То, что в 2012 году, когда в коллайдере там запустили вот этот адронный коллайдер, да, когда там столкнулись частицы, произошел конец света, но мы, как человечество, да, перешагнули общим сознанием в параллельную, там, похожую реальность, но в которой что-то уже не так. Понимаешь?
0: И Бритни Спирс, не была в черной.
1: Нет, она не была. И Шурик не был в черной смирительной рубашке, а в белой был. Так вот, и смотри, то же самое.
0: Он же был не в черной рубашке.
1: Да, он был в белой, а сейчас в черной. Человечек с моноклем всегда был с моноклем, а сейчас он везде
0: так,
1: на моноклем.
0: Ребята,
1: без.
0: Внимание, вопрос. Шурик был в приключении вот Шурика, да? И другие приключения Шурика. Он там был в смирительно белой же рубашке.
1: Белой, а сейчас в черной.
0: Он же не в черной, какая
1: вот
0: черная?
1: Вот именно. 5 минут, клянусь, я вот знаешь, поется даже в этой песне. Это много или мало. Нету этой фразы.
0: Не надо.
1: Я тебе клянусь, проверь везде.
0: Нет, подожди, меня больше Шурик волнует.
1: Да.
0: Да он же в белой.
1: А теперь в черной.
0: Может, просто покрасили фильм или нет?
1: Везде. Ну, как смотри, что самое интересное, знаешь, вот что говорит иногда, вселенная не всегда может все хвосты подчистить. То есть, почему мы помним до сих пор, что это было так?
0: Вот наши слушатели пишут, Шурик был в белой смирительной
1: рубашке. А сейчас
0: рубашке.
1: Смотрите, включите. Сейчас в черной.
0: Он разве точно в черной? Или это просто для рилса кто-то сделал нарезку?
1: Нет, я смотрел, я фильм включал, пересматривал.
0: Вот все пишут, Шурик был в белой.
1: Вот именно.
0: Антон говорит, сейчас он в черной, ребят.
1: Посмотрите, я не буду врать, посмотрите.
0: Он не будет врать.
1: Я еще пересмотрел, понимаешь, я думаю, там еще даже в «Любовь и голуби», понимаешь?
0: Это... Вот пишут нам, Шурик был всегда в белой рубашке. Да. И у ежика была палочка.
1: А сейчас
0: и на палочке котомка.
1: Да. А сейчас
0: мы посмотрели, ребят, он в руках носит эту котомку. Какой в ней смысл? А может быть, ты увидел рилс, где это все просто переделали?
1: Нет, хозяйка, нет, смотри, я не рилс, ладно, один рилс.
0: Ты оригинал посмотрел?
1: Смотри, ладно, один рилс. Я открывал фильм сам по себе, перематывал, и там в черной он, понимаешь?
0: Ребята, ну-ка, даем вам время, посмотрите, у кого она есть. Посмотрите, реально поменяли Шурику рубашку?
1: Даже задай вопрос, в какой, вот просто, даже не так, чтобы там видео найти, да? А ты просто задай вопрос в Ютубе, в какой рубашке там, ну не в Ютубе, а в интернете.
0: А нам скидывают Шурика в черной. Он везде в черной смирительной рубашке. Ребят, нам скидывают скрины.
1: Кому бы это делать нечего, перекрашивать это все.
0: Чего?
1: Ты задай просто даже вопрос в поисковике, в какой он рубашке. Выдаст в черной, понимаешь, а не в белой.
0: Вот и Наталья пишет, ежик с палочкой был.
1: Был с палочкой.
0: Ежик в тумане. Ты же еще, у меня есть где-то видео, ты показываешь.
1: Даже есть видео,
0: что где-то в 2016-м ты берешь швабру и там пакетик завязал, и говоришь, я ежик в тумане.
1: Если поискать наши с тобой видео архивы, возможно, и даже есть оно у тебя. Я тебе... Это потому что это всегда было, поэтому, знаешь, как бы память же выдает то, что у тебя есть. А
0: я не
1: ты...
0: помню Шурика в черной рубашке,
1: вот,
0: это
1: видишь,
0: бред полный.
1: Я тебе говорю.
0: Какая черная смирительная рубашка.
1: Вот я тоже подумал, бред, я начал, вот смотри, сейчас бей, скажет, он в черной, пожалуйста.
0: Вот здесь пишут, надо поднимать пленочные архивы киностудий. Вот пишут нам. Доброе утро, все скидывают скриншоты Шурика в черной рубашке.
1: Я тебе и говорю, я тоже в шоке, понимаешь, как, и когда ты начинаешь... Я вот в свое время, да, я, конечно, может быть, кто-то
0: ребята,
1: меня скажет, что я ошибаюсь.
0: Ребята, представляете, что произошло?
1: У меня в голове Нельсон Мандела умер, то есть в тюрьме от апартеида, да, в свое время. А по истории он, оказывается, дожил и умер в обычной жизни. Пожалуйста, вбей, я в
0: шоке.
1: А
0: почему эффект Манделы?
1: Потому что именно Нельсон Мандела, в честь него, потому что он же умер, а тут как бы он вообще, оказывается,
0: дожил. Серьезно?
1: Да.
0: То есть ты не сумасшедший?
1: А я помню!
0: Ребята, мне всегда, я вообще всю информацию, которую говорит мне Антон, я пропускаю мимо ушей. Я думаю, несет какую-то бредятину этот городской сумасшедший. Но с каждым годом я убеждаюсь, что он вообще не сумасшедший. Сумасшедший только я.
1: Ну, я тебе серьезно говорю, просто вот спроси, вот кто вот старшее поколение помнит, да, именно историю Нельсона Манделы. Он погиб в тюрьме, умер.
0: Вот нам скидывают информацию. Смирительная рубашка на Шурике в комедии «Кавказская пленница» на самом деле всегда была темной, черно-серой. А воспоминания о ее белом цвете – это пример массовой иллюзии, известной как эффект Манделы. Почему так происходит? Ассоциативный ряд в массовой культуре, медицинских мифах и анекдотах смирительной рубашки прочно закрепились исключительно как белый. Наш мозг достраивает это. Да бред!
1: Вот это бред!
0: Ну, как
1: ты смотри, даже пытаются объяснить вот то, что мы помним – какой-то бредятиной. То есть я всегда смотрел, и там была она серая, а я видел белую.
0: Вот Лана пишет. Да-да, и ежик без палочки теперь, и Шурик в черной рубашке. И в песне про 5 минут нет уже этой фразы.
1: Пожалуйста.
0: Но я помню эту фразу, я сама ее пела вместе с ней.
1: Я тоже, понимаешь? Так, и вот как объяснить теперь
0: еще,
1: это?
0: А еще вот пишут, старуха Шапокляк всегда была с зонтиком.
1: Да, зонтиком.
0: А что, она теперь без зонтика?
1: Да, без.
0: Не ври!
1: Я тебе отвечаю, везде посмотри. Я в шоке был.
0: Серьезно, ребята,
1: да.
0: А что происходит? Надо же. А вот все слушатели пишут. Вот все. А помните про Ельцина? Он говорил, я устал,
1: тоже
0: я ухожу. А теперь
1: нет,
0: этого нету.
1: Нету, прикинь.
0: Я лежала в больнице.
1: Я помню.
0: Мне тогда удалили желчный пузырь.
1: Это известная фраза, которой прикалывались.
0: Потом даже Максим Галкин, кто-то его даже пародировал.
1: Вот как это? Ну, я не знаю, кому-то же не нужно вот специально брать и что-то изменять. Поэтому я вот, знаешь, себя даже поймал на мысли, что такое ощущение, что сутки стали короче сами по себе. Вот раньше у меня в моем воспоминании в детстве, да, не только в детстве, но все равно как-то ночь, она была такая прям... Сейчас она как будто просто пролетает.
0: Ребята, в общем, все мы сегодня будем обсуждать. И верите ли вы в потусторонний мир? Какие-то свои истории? Пишите нам обязательно. Эффект Манделлы, смотри, да?
1: Да, я к чему...
0: Этот адронный коллайдер. Что, к чему
1: я к чему
0: ты?
1: Это вел? Смотри, то есть, видишь, воспоминания...
0: Инопланетян
1: какие-то,
0: тоже можно.
1: Какие-то наши, то есть уже у большинства, да, то есть людей, у общества перенеслось. А в реальности оказывается другое. То есть это, видишь, мы как-то, не знаю, необъяснимо, да, но шагнули в параллельную реальность. А ведь есть другие параллельные реальности, где, например, отдельные личности живы, например. Вот как Нельсон Мандела дожил до конца, понимаешь?
0: Ага.
1: То есть вот о чем я тебе говорю.
0: А Майкл Джексон, как ты думаешь? Я
1: считаю, ну, мне так кажется, что это было инсценировано, и он живет где-то, потому что... Даже
0: а
1: на
0: как
1: кадрах,
0: же дочка его плакала на похоронах?
1: Окей, ну иногда, знаешь, нужно бывает... Вот смотри, помнишь, мы читали новость такую в Японии? Люди заказывают услугу исчезнуть навсегда среди всех.
0: А, да, есть такая услуга в Японии.
1: Если для простого человека есть такая услуга, Майкл Джексон с такими деньгами задолбался, вся эта слава ему надоела, пожалуйста. А кто вот был на похоронах? Вон та,
0: гроб похожая, закрытый был.
1: Да, похожая женщина на Майкла Джексона в огромной шляпе с полями. До сих пор никто не может объяснить.
0: Надо.
1: Да,
0: же.
1: То есть теории дофига. То есть, пожалуйста,
0: так,
1: заказывайте,
0: вот
1: я насыплю.
0: И сейчас на Каблукова заберут тебя.
1: А, так.
0: Доброе утро, шоу «Васаби», королева эфира Эльвира и царь Антонио. По теме: на Копчегайской трассе существует фантом девушки в белом.
1: А, да, я тоже.
0: Время от времени она появляется по ночам и встречается некоторым водителям. Те, кто встречал ее, говорят, у нее вместо ног копыта. Жутковато, а жуть. Всем привет с Кунаева от Адика. Да, кстати, я понимаю, что нельзя, но у моей супруги Назгуль сегодня день рождения. Поздравьте, пожалуйста.
1: Happy birthday, Назгуль.
0: Хорошего дня. Назгуль, поздравляем тебя с днем рождения. Почему нельзя, ребят?
1: Кстати, хозяйка...
0: Именинники, пишите, хозяйка, давайте мы вас будем поздравлять.
1: Знаешь, что я хотел сказать? Как раз-таки вот именно вот про эту историю я даже слышал, что именно бывают такие, были такие, даже такие случаи с этим вот призраком, да? То, что
0: да,
1: люди попадали там на этом участке дороги, часто аварии происходят.
0: Такие темы запрещено обсуждать в прямом эфире. Сейчас за вами выйдут люди в черном.
1: А, да.
0: Да.
1: Уилл Смит приедет. Впервые я увижу его.
0: Здравствуйте, уважаемые васаби. Столица Австралии Камбера всегда
1: вот,
0: была.
1: Да никогда не была. Вот была Сидней. Я вот у меня, вот честно, я помню, у меня была двойка, ну, не тройка по географии. Но то, что столица Австралии
0: так,
1: Сидней...
0: Мы не это обсуждаем. Он нам скидывает скриншоты, где просто Шурика, фотографии Шурика. Мы обсуждаем его смирительную рубашку, что она была белой.
1: Да и вообще, сегодня вопрос звучит так. Верите ли вы в потустороннее или что-то, что есть за гранью? Или нет? И какие случаи, может быть, происходили
0: с вами?
1: Доброе
0: утро. А то, что сердце отныне не слева, а по центру, как вам эта новость? И если руку к груди слева приложить, не чувствуешь сердцебиение, Катерина говорит.
1: Вот
0: мы всегда изучали, что сердце слева.
1: Слева,
0: и я
1: всегда
0: помню,
1: клянусь.
0: Что... говорили, вот здесь у тебя солнечное
1: сплетение. Вот...
0: И вот парни, когда даже дрались, они друг друга вот как бы сюда ударяли, и там ты там пару минут точно задыхался. Просто
1: да,
0: я помню,
1: да,
0: в детстве мне такое было.
1: Еще
0: говорили
1: там,
0: сердце слева.
1: В спине вот так, ой, к стене встань, и вот так в грудак пробивали.
0: Ребят, я неплохо училась, но я помню, что нас всегда учили тому, что
1: сердце слева. И хозяйка, вот сейчас наша слушательница права. Вот я всегда, когда раньше вот так руку ставил, ну, я слышал биение сердца, то есть мне не нужно было там искать специально пульс, а сейчас его нету.
0: Да, у меня есть.
1: А у меня нету. И я вот...
0: Подождите.
1: Ежик всегда в шоке.
0: Ежик,
1: когда
0: нет,
1: ты к груди прикладываешься.
0: Ежик сразу
1: да,
0: бросает свои тиктоки, смотрит, как только я руками прикасаюсь
1: груди.
0: К своей груди. Ежик, я знала. Так, сейчас подожди.
1: Нету, я тебе говорю.
0: Ну, у меня сейчас, подожди.
1: Подожди, я тебя...
0: не прослушаешь.
1: Ну, я через его... такой-то барьер, конечно.
0: Подожди, но у меня не такая большая грудь.
1: Да, большая.
0: На
1: двоих
0: нет.
1: Хватит. Не слышишь? И вот,
0: я не слышу.
1: А раньше было.
0: Не, ну я слышу, когда ложусь на бочок.
1: Ну, когда, знаешь, там что-то, может быть, прижимаешь, да, бывает, что уже, ну, как бы там... Но вот именно вот так, а раньше я чувствовал, я тебе
0: сейчас,
1: клянусь.
0: Подождите, я не слышу сердца своего.
1: Поэтому я и знал, что оно слева, потому что оно здесь билось.
0: Но даже замеряют давление по левой руке обычно.
1: Вот опять же.
0: Да, ближе к сердцу, говорят.
1: Ладно, давай дальше к сообщениям. Мне просто интересно, что там, какие
0: сейчас
1: вещи.
0: Сейчас тебе будет немножко страшно.
1: Давай, люблю немножечко. Нет,
0: ребята,
1: не то,
0: а вы заметили,
1: страшно,
0: как мы...
1: Да опять без гороскопа,
0: уже полчаса, без
1: ничего.
0: Без гороскопа, без новостей. Да ну и не будет сегодня тоже, неинтересно.
1: А почему? Иногда классно.
0: Но тема
1: же,
0: интересная, да.
1: Залетела.
0: А, доброе утро, родные. Антон и Элечка. 8 лет назад купили квартиру у соседки. В этой квартире до покупки умерла бабушка. Мы сделали ремонт, а после дети начали говорить, что ночью слышат шаги. Мы с женой думали, что выдумывают, но потом начала жена тоже слышать шаги. А я начал чувствовать, как будто кто-то надо мной стоит и дышит мне в ухо. Мне стало страшно.
1: Ох.
0: Мы решили осветить квартиру. О, мурашки у Антона,
1: да.
0: Все, волосы дыбом встали. Мы решили осветить квартиру. Священник осветил и сказал, что надо сделать поминки ей. Мы все проверили и стали спокойно... А, провели, наверное, он хотел сказать. Угу. Мы все провели и стала жить спокойно. Жизнь из Кирилл из Семипалатинска.
1: Вот.
0: Что со мной? Что я заикаюсь?
1: Иногда,
0: Кирилл из Семипалатинска
1: иногда
0: написал.
1: Некоторые души, понимаешь, бывают неупокоенные из-за каких-то вещей, вот, например, то, что они не доделали, или, ну, и чаще всего еще, знаешь, как говорят, суицидники в основном остаются здесь, на земле. Почему? Потому что я могу рассказать эту теорию, если интересно.
0: Какую?
1: Смотри, у каждого человека отведено определенное время здесь пробыть на нашей планете Земля.
0: Ой,
1: то есть, подожди,
0: это
1: то, что называется судьбой. И тот, кто делает, например, выход из этой привычной картинки, которая ему выдан, например, вот этот биоробот, к примеру, да, друг, из ряда фантастики, вот это тело твое, да, тебе выдано на какой-то срок, да, которым ты должен пропользоваться, и у тебя определенная, да, там, заложена программа, можно так сказать.
0: И
1: когда человек какой-то раз выходит из этой программы, ага, его душа остается еще здесь, потому что он, ну, как бы по
0: вышел
1: программе...
0: Вышел раньше срока?
1: Да! Молодец.
0: А тогда, а как же судьба? Судьба же не даст выйти раньше.
1: Ну вот поэтому нет. Тело-то его,
0: программа.
1: Тело-то его вышло, то есть, понимаешь, а он как бы все
0: еще
1: остальное
0: остался,
1: сознание
0: чтобы доработать
1: здесь.
0: Это,
1: конечно,
0: да? То есть дожить.
1: Да.
0: Так, Бритни Спирс, первый клип тоже в черной юбке, а не в клетчатой.
1: Вот, а она всегда была в клетчатой. Ну, я вот честно, я вот сколько вспоминаю даже, я прям напрягаюсь. Я помню, как они выбегали из... Яркая была картинка, а не черная вот юбка, понимаешь?
0: Так, мы с мужем искали частный дом для покупки. Ездили по разным домам, смотрели, выбирали. Как-то зашли в один дом, и сразу у меня и у мужа по телу побежали мурашки. Нам было максимально некомфортно ходить по этому дому. И чем дальше мы заходили смотреть дом, тем больше мы ощущали какой-то жуткий страх. Нам предложили спуститься в подвал. Мы, конечно, отказались. Ощущение было, что мы попали в какой-то фильм ужасов. Вокруг была какая-то жуткая тишина, а внутри какая-то непонятная тревога. Сам продавец тоже был какой-то странный. В общем, мы быстро ушли, какая-то тяжелая и жуткая аура у этого дома. А после этого мы еще минут 15 с мужем были в странном состоянии.
1: Бывает и такое.
0: У тебя мурашки были сейчас?
1: Ну, у меня сейчас внутри другое тревожное чувство.
0: Ты почувствовал?
1: Да.
0: Так, идем дальше. Сергей написал. Однажды днем я лежал у себя в комнате и смотрел фильм. И вдруг, во время просмотра, заметил странную вещь. Передо мной словно исчезли все стены. Пространство стало совершенно другим. И в дальнем углу своего участка я увидел женщину-призрака. Страшно? Продолжать?
1: Нет, давай дальше. Пока.
0: Ребята, интересно. Это наш постоянный слушатель, между прочим. И он абсолютно адекватный. Подобный опыт общения с такими явлениями у меня уже был. Поэтому я не испытал сильного страха. Женщина сказала, что ее зовут Валентина, и попросила передать привет моему соседу. Она также показала мне место, где она похоронена. И самое удивительное, это место находилось очень далеко, совсем не в нашей местности. Позже я подошел к соседу и спросил его: «Вы знаете такую-то Валентину? Ее уже нет в живых. Она выглядела примерно так». Он посмотрел на меня и ответил: «Да, я знаю такую девушку». Я передал ему ее привет. Конечно, со стороны все это звучит довольно необычно, получить привет от человека с того света. Но подобный опыт общения с тем, что я воспринимаю как духовный мир, уже не раз встречался в моей жизни. При этом я хочу подчеркнуть, психически я здоров. Я просто рассказываю о том опыте, который однажды произошел со мной. Это Сергей написал. Ребята, Сергей нам пишет на протяжении многих лет. И он адекватный, абсолютно адекватные вещи пишет.
1: Хозяйка, да.
0: То есть он не какой-то там, знаешь, вот
1: я
0: написал.
1: Скажу так,

0: корову купим. Сейчас этой фразы в мультике нет.
1: Да ладно.
0: Так там же всегда было. Вот они вот купят
1: вот
0: корову.
1: Вот заживем. Да, купим корову, заживем, они там говорили.
0: А, доброе утро. У меня было несколько раз то, что я спала, и потом, когда просыпалась среди ночи, видела, как от меня уходит белая тень, как образ человека. Еще один раз было в подростковом возрасте, спала с мамой. Также глаза открываю, и от маминой головы торчит еще одна черная непонятная. Я как заорала, мне уже 35, и до сих пор с мамой вспоминаем это.
1: Вот. А это,
0: ребята,
1: если
0: а можно
1: они...
0: я пойду домой?
1: Подожди, а это если, возможно, они были с мамой вдвоем, и ну, долгое время не было у них там в доме мужчины, то это, возможно, были инкубы или суккубы, как они там.
0: Ребята, я хочу домой.
1: Не-не, давай дальше.
0: Я почитаем. Хочу уйти, мне страшно.
1: Да не бойся, я с тобой.
0: Тосечка, ты так серьезно слушаешь, что даже ни разу не
1: ты
0: перебил.
1: Ты понимаешь, просто
0: какой
1: есть... я же тоже ищу какие-то ответы, понимаешь?
0: Да?
1: И мне самому интересно, что я не дебил.
0: А вот Сергей пишет. Я думаю, что инопланетяне есть, но они не выходят на связь, потому что мы слишком глупы и агрессивны. Но с развитием искусственного интеллекта они могут захотеть выйти на связь с ним, когда он разовьется. И тогда инопланетяне подскажут искусственному интеллекту, как нас гасануть по-быстрому, без шума и пыли.
1: Да, это ладно.
0: Но это уже другая тема, слушай, Серега.
1: Элечка, а это вот, знаешь, да, хоть и другая тема. Я недавно, вот пока ехал сегодня на работу, да, мне попалась тоже интересная новость про ИИ. То, что ИИ уже начинает даже там какие-то у ИИ... Есть свои агенты, да, то
0: да,
1: есть
0: да,
1: он
0: да.
1: уже даже свой собственный язык придумывает.
0: Он
1: и,
0: может захватить все наши
1: кстати,
0: гаджеты,
1: где-то
0: все
1: есть
0: наши
1: новость,
0: денежки, возможно
1: новость, что
0: такое?
1: Уже даже где-то подписали, что ИИ может раньше, вот, например, если где-то какие-то действия происходили, да, ну, ладно, потом лучше эту новость. Прошу у тебя, можно говорить или нет?
0: Нельзя, Антон. У нас
1: хорошо,
0: много запретов.
1: Все,
0: лучше цензура. Доброе утро, васабушки. Думаю, те, кто хоть раз пережил сонный паралич, тот верит в потусторонние силы. Откуда вы знаете, что существует сонный паралич?
1: Может быть, это и не паралич.
0: А может быть, это и не паралич. Может быть, люди для себя так объяснили, что это якобы сонный
1: паралич.
0: Помнишь
1: же, вот мы новость брали, когда девушка пришла в себя, а у нее 6 лет жизни или 7 лет жизни прошло там, пока она... сколько-то... Хозяйка, помнишь, она месяц провела в коме? Месяц
0: да.
1: всего лишь, а у нее 7 лет прошло.
0: Да, у нее 7 лет.
1: Вот,
0: да.
1: И
0: что она
1: такое?
0: Там,
1: она
0: значит,
1: там,
0: вышла
1: да,
0: замуж, у нее там дети.
1: Вот, и она вышла, и она не хотела воспринимать. Она сейчас вот до сих пор.
0: Да,
1: вот
0: ее
1: мы не
0: лечит,
1: брали.
0: Она сошла
1: и как
0: с ума,
1: это
0: ребята. А, Ержик ругается, он говорит, вы уже 40 минут говорите без остановки. Прикинь, Ержик, 40
1: Элечка,
0: минут.
1: Мы, может быть, так,
0: ладно,
1: как-нибудь
0: ребят, еще.
1: Побьем и рекорд. Представляешь?
0: Доброе
1: перерыва.
0: Утро, васабушки. Особо я не верю в потусторонний мир, но был со мной случай. Мы через 5-6 лет поехали на могилки к дедушке в аул. Вы же знаете, что порой тяжело найти то самое место захоронения.
1: Да,
0: и с нами
1: знаю.
0: Был двухлетний племянник. Он начал там кричать и показывать пальцем на могилку Аташки со словами «Ата, это...» Хотя он и говорил тогда еле-еле. Мы тогда все были в шоке. Он
1: да. Есть такое.
0: Дети зачастую видят то, чего не видят взрослые.
1: Есть такое, знаешь, есть опять же таки теория, то, что до определенного возраста дети помнят прошлые жизни даже.
0: Да.
1: И еще есть такая одна теория, что вообще дети, когда появляются, они сами выбирают себе родителей, где родиться, в какой именно семье. Да.
0: Так, у нас в Кызылорде, вот пишут, в микрорайоне Арай есть знаменитый дом с привидениями.
1: Uh-huh.
0: Этот дом никто не покупает, хотя расположен он в элитном районе. Говорят, что каждый новый покупатель дома слышит разные странные звуки, а с появлением каждого нового владельца в доме начинают разбиваться окна. Прямо за этим домом расположен монумент в память о жертвах репрессий. По слухам, под домом захоронены жертвы. Каждый второй житель города знает об этом доме и о его мистической истории. Я не знаю, это правда
1: я
0: или
1: тоже
0: нет.
1: Не знаю,
0: но
1: вот если...
0: Джансая, я озвучила
1: да.
0: по вашей просьбе.
1: Понимаешь?
0: Да, вот. Есть такой дом. Ну, вот, мне кажется, везде есть. Вот даже у нас там где-то, да, там в поселке где-то всегда есть какой-то
1: легенда
0: дом.
1: Какая-то.
0: Да, легенда какая-то. Там якобы было раньше кладбище, там были захоронены дети, значит, там
1: городские
0: построили
1: легенды,
0: дом.
1: Легенды, я не думаю, что
0: и
1: просто там... на пустом месте возникают.
0: Да, и
1: да.
0: дом, и в том доме никто там не мог жить. Всякое бывает, да,
1: да
0: ребят. Так, не
1: а
0: поленилась,
1: вот...
0: включила да. «Ежик в тумане». Офигеть! Ёжик просто с пакетиком ходит.
1: Прикиньте,
0: офигеть.
1: Это как мы в школу раньше, помнишь?
0: Айжан, мы тоже в шоке. Так я тоже посмотрела. Ребят, не поленитесь, включите мультик «Ёжик в тумане». У него нет этой котомочки
1: просто,
0: на палочке.
1: Да.
0: У понимаешь, него в руках этот пакетик.
1: Понимаешь, это вот знаешь, когда вот ты знаешь, вот если вот я образно сейчас примерно, пускай ты говоришь, что мои примеры всегда не...
0: Дурацкие.
1: Ужасные, дурацкие, да. Ну, например, сейчас вот тебе, прикинь, будут говорить, что 2 плюс 2 это 5.

0: всегда ты помнишь, ну, как бы, 4, ну, а тебе прям вот... И вот так же. Люди иногда вспоминают, что там это общее какое-то заблуждение.
1: Ну, это математика, да. Тут другой пример.
0: Ну, к примеру, ну, тоже это я тебе... Но ты-то помнишь же хорошо, то есть я к тебе имел в виду, что вот...
1: Да-да-да.
0: Тебе говорят, ну, 5 пальцев, да, а сейчас говорят, а у всех людей 6 раньше было, ну, к примеру. Там.
1: Ну, да-да-да. Ну, то примеры то, не твое, то, конечно, ну, да, но я поняла. Ну,
0: имеется в виду в том, в чем ты 100% уверена. Тебе пытаются доказать, что это не так. И потом ты... Уф, тигры делают так.
1: Это так разумеется.
0: Мои волки делают ауф.
1: Все, остановись. Да-да-да. Доброе утро, васаберы. Доброе утро, королева эфира, Элечка и нескромный довесок. По теме, знаете, неоднократно были такие моменты, когда я находился один дома, а двухкомнатная квартира, животных дома нет. Я лежу, смотрю сериал и слышу реальные суетливые шаги в прихожей по дому. Резко из ниоткуда появляется в теплой квартире холод. Такой холод, что волосы дыбом вставали. И какой-то треск, как от тока. И было жутко и реально страшно, потому что ты не понимаешь, что это и откуда это. При этом всем я был не по чем-то, либо абсолютно трезвым во всех смыслах. То есть он не был по чем-то, или там какие-то препараты, ну, понимаете, да?
0: Были, да?
1: И от страха я сразу включал свет во всей квартире, потому что было реально жутко. Или были ли у кого-либо такие моменты, ты во сне стоишь и смотришь сам на себя, как ты спишь. Для меня это тоже жутко было.
0: Это он в астрал выходил.
1: Но это реально происходило. Что это было?
0: Это он, выходил в астрал.
1: Ты
0: это
1: в астрал
0: у него
1: вышел.
0: Есть такой дар, он у него имение, не у каждого есть такая штука. А вот смотри, насчет, вот я его понял, насчет того, что когда сразу начинаешь включать во всей квартире свет, это то же самое у меня. Если я вот, у меня бывает такое, знаете, я стараюсь сразу эти мысли отгонять, и да, я свет везде включаю, чтобы не было темноты. И знаешь, и еще предательски, что происходит. Ты такой, ну раз там телевизор включишь, все классно, и смотришь на котов, и они все втроем в один угол уставились. И как это объяснить?
1: Вот, да-да-да.
0: У то меня, у тещи, вот она рассказывает, недавно просто вот был случай. Ага. Они с тестем спят, и сам по себе телевизор раз включается. То есть нету никакого авто, там не было, то есть...
1: Сам по себе включился. Так, вот еще такое сообщение. Здравствуйте, вы не только Антона, но и слушателей запугали. Из-за этого никто не пишет про день рождения. Ребята, все, я решила меняться. Давайте теперь пишите, у кого день рождения, мы будем поздравлять. Если будем успевать, конечно же. Прям 100% гарантии я вам не даю, не обещаю. Помню, как-то с первой женой, вот тут нам пишут, ходили до гадалки.
0: Давай.
1: До гадалки да, они да, ходили, да. Понял? Так и пишут.
0: Бывает.
1: И она сказала, вы разойдетесь, и у нее муж будет полицейский. Капец, это правда. Женой первый разошелся 10 лет назад, и у нее был муж какое-то время полицейский.
0: Вот.
1: Обалдеть. Доброе утро. У меня в детстве была привычка смотреть на часы и считать секунды. Сейчас я это делаю намного быстрее считаю, чем в детстве. Мои внутренние тики стали намного медленнее. Я же говорил, что Антон мудрый.
0: Насчет,
1: вот, а время то, что... очень сильно ускорилось, вы заметили, да? И вот вспомните даже сериал «Друзья». То есть ему сказали считать 1, 2, 3, да? А он говорит 1 Миссисипи,
0: 2 Миссисипи. Да.
1: То есть когда он говорит «Миссисипи»,
0: он
1: тогда идет отсчет секунды.
0: Да.
1: Отсчет секунды. Вот раньше раз,
0: и два. И три. Меня на физкультуре учили вот так. И
1: да,
0: раз,
1: это секунды,
0: и два,
1: да,
0: и три.
1: Сейчас по-другому.
0: А сейчас раз, два. Я в шоке, как они бегут.
1: Доброе утро, родные. У меня был случай. У меня два телефона. Один был отключен. И вот когда я смотрела фильм «Мастер и Маргарита», у меня на отключенный телефон пришел маяк от второго телефона. Честно. Жути хапнуло в тот момент. Кстати, по поводу сердца. Верхушка сердца расположена и наклонена влево, поэтому слева.
0: По поводу вот сейчас девушки, насчет «Мастера и Маргарита», вообще я прям, вот почему сразу обратил внимание на это сообщение, у многих людей при читке этой книги бывают странные вещи происходят. И при съемках,
1: она же мистическая,
0: да,
1: очень.
0: И при съемках этого фильма происходило тоже очень много. У актеров, вы почитайте в гугле, наберите в интернете, да. Очень много историй происходило, потому что Булгаков ее писал уже сам не в себе. Немножечко. И есть
1: серьезно?
0: Такое...
1: Это
0: да,
1: прям доказуемые
0: да,
1: вещи?
0: Да, и есть такое... Да, говорят, что за него дописывала его там, кто там рядом с ним
1: жена?
0: Была. Служанка или жена, да. Так вот, и...
1: Служанка и жена,
0: нет,
1: для тебя одно и то же.
0: Или я сказал, я не помню точно.
1: Сейчас ты получишь.
0: Я сказал, служанка или жена, надо слушать до конца, Эля. Я говорю, я точно не помню, я так сказал. Вот. И, ну, то есть, есть такая... теория, что он там продал душу дьяволу и поэтому...
1: Да? Да. И про Моргенштерна, помните, он говорил, что он продал душу дьяволу, а сейчас вот он молится, отмаливает это все.
0: Я тоже не надумал.
1: Так, привет всем. Я не верю в потусторонний мир, но у меня есть странное чувство, связанное со смертью. Например, недавно умер родственник, а еще раньше другой родственник. И перед этим у меня было ощущение, будто я чувствовала их смерть. Еще у меня часто бывает дежавю. Не могу это объяснить. Так, подождите, ребят, здесь не по теме. А, вот, я немного шокирован, Васаби, привет. Сидней всегда была столицей Австралии.
0: Я
1: сейчас Канберра, но Сидней является столицей только столицей австралийского штата. Это как? А. Получается, материк Австралии по-прежнему остается колонией с австралийским штатом? Непонятно. По скриптум Антон говорит правильные вещи, но к нему относятся так же, как к персонажу из фильма 2012. Помните там сумасшедшего, который просчитал катастрофу? А я вот не помню такой фильм. Так, подождите. Ой, я потеряла. Подождите,
0: да
1: сейчас
0: ничего,
1: найду.
0: Сейчас.
1: Вот еще. Антон, со школы помню, что столица Австралии Канберра. У нас географичка была классная, она вдалбливала нам знания по географии. Вот вы помните одно, а вот другие слушатели помнят другое.
0: Ну, так-то я 79-го, да, но если так, может быть, если бывает разница, может быть, в возрасте тоже.
1: Доброе утро, Эльвира и Антон. Еще хочу подкинуть эффект Манделлы. Вы помните песню Земфиры «А девочка созрела»? Да, конечно,
0: а
1: я ее
0: девушка?
1: Пела. В смысле?
0: Сейчас девушка.
1: Подожди. А сейчас, говорит, девушка созрела.
0: Да. Я переслушал девушка.
1: А
0: теперь девушка.
1: Я была ярой фанаткой Земфиры.
0: Везде. Девушка.
1: Она всегда пела девочка. У меня еще была кассета ее первая.
0: Вот именно, я же очки снял.
1: И мы пели.
0: Девушка поется сейчас.
1: Она всегда была девочка созрела. Столица Израиля всегда был Тель-Авив, а сейчас Иерусалим. Так, а моя песня... Мама варит кофе, кто-то слышит кашу. Оказывается, моя мама варит классно. Может быть, подождем мою маму. Помните эту песню?
0: Да, да,
1: Зарина,
0: да.
1: Ты чего отвлекся там?
0: Я вот я хотел
1: привет,
0: просто...
1: Так, привет, да подожди.
0: Элечка, еще греческие цифры, вот... ну, то есть, точнее, цифры на греческом. Помнишь, вот раньше еще четверку, как мы рисовали? Это пятерка, да, и перед ней была четверка. Ну, вот так, да, правильно?
1: Да.
0: Сейчас где-то я вот не видел, не знаю, вот сейчас я просто ищу в интернете, правда-неправда, сейчас просто четыре полосочки.
1: Так, вот еще дежавю происходит со всеми, и никто не знает, как это происходит, и объяснить не может. Дежавю, да. А это, говорят, может быть, как-то мы предвидели то, что будет с нами, и потом приходит к нам дежавю. Но это никак не объяснимо. Так, доброе утро. По теме мы с женой, когда поженились, сняли квартиру. Потом там ночью двери хлопали и так далее. Было страшно, жена не могла забеременеть. Потом мы съехали, и жена родила. А что стало... А что стало рано темно, нам тоже доказывали, что так правильно, хоть неправильно. Не поняла я,
0: ребята.
1: Ну,
0: это типа про час, то, что это... Правильно.
1: Так, доброе утро, Васаби. Очень верю в потусторонний мир. Постараюсь максимально кратко. Вечер, я за компьютером. Рядом спит отец. Мы в зале с закрытыми дверьми. В прихожке горит свеча. Просачивается через небольшие стекла в зал. Я едва проводил маму с сестрой. Входная дверь закрывается на замок. Без возможности открыть снаружи пятый этаж. В один момент несколько раз в ряд туда и обратно прошла тень. Так как я играл в комп, думал, показалось. Почему ты играл в комп, а там свеча? Горит. Хотя видел боковым зрением. В один момент просто огромная тень встала перед дверьми в зал. Я протер глаза. Вот, у Антона все, понеслись мурашки. Я протер глаза, но она стояла. Я потерял дар речи. Через пару секунд тень покачнулась и быстро исчезла у меня на глазах. Мне было 15 лет. Я все-таки взял волю в кулак и быстро подбежал к двери зала, открыл, обошел все комнаты, проверил входную дверь. Никого. Мне уже 31, не могу забыть этого момента. Я абсолютно здоровый человек. Больше подобного не повторялось.
0: Вот это какая-то была нехорошая штука, потому что у меня аж со спины холод.
1: Да, ты почувствовал?
0: Очень сильный, что самое интересное.
1: Так, вот еще доброе утро.
0: Не смешно, конечно.
1: Нет, я не над этим, я над сообщением.
0: Да.
1: Доброе утро. А у меня... Жену подменили в 2019 году. Однажды видел, как она моргнула второй парой век вертикально. Официальная информация от нее, что я окончательно двинулся. В общем, живу седьмой год с рептилоидом.
0: Может и такое быть. Красавчик вообще. Спасибо за такое классное чувство юмора.
1: Ой, не могу.
0: Круто.
1: Ужас, мне страшно. Остановитесь, говорят. Вот, видишь? Страшно,
0: рептилоиды.
1: Страшно.
0: Вот я тебе говорю, ящерообразные вот такие всякие существа.
1: Так, вот про девушку со зрелом мы уже говорили. Вот Лана пишет. Мне иногда снятся покойники и передают приветы живым. Однажды я затянулась передачей информации, и у моего друга скончался папа. А он мог бы к этому подготовиться и попрощаться. С тех пор никогда не затягиваю с этим. Это не плод моей бурной фантазии. Дело в том, что я потом нахожу подтверждение, сверяя слова покойников с живыми. Лана пишет.
0: Да.
1: Лана, обалдеть! Я
0: есть
1: в шоке.
0: Такой дар.
1: Бывает. Сколько мы с Ланой общаемся, я никогда бы не подумала,
0: потому
1: что у нее
0: есть такой дар. Потому что иногда, знаешь, люди некоторые не говорят об этих вещах, потому что они боятся подумать, что про них думают, что они сумасшедшие.
1: Вот еще, было у меня и у моих знакомых, лежишь, спишь, и вдруг глаза как будто открываешь, на тебе сидит кто-то и душит. И ты не можешь ничего сделать, это страшно. Потом думаешь, это был сон или реальность,
0: вообще
1: непонятно.
0: А вот это инкуб или суккуб, пусть он зайдет, если ему интересно.
1: Это же связано с сексуальной энергией. Сексуальной
0: они
1: энергией.
0: Прямо вот садятся на грудь, и, тебя, да. И ты не можешь как будто сказать ни слова, просто тебя как будто парализует.
1: Да.
0: В основном, чаще всего у девушек, но у мужчин тоже бывает. Я вот не помню, инкубы.
1: У девушек чаще, потому что как
0: инкубы
1: бы... Инкубы
0: у девушек, суккубы у мужчин, да.
1: Высока какая-то сексуальная энергия,
0: да,
1: что-то там с этим
0: они
1: связано.
0: Именно, да, она, знаешь, какой-то... Вот наша, вот, например, аура, почему мы не видим, да, вот говорят вот некоторые, она какую-то там имеет...
1: Чистоту? Свою
0: чистоту, да. Угу, и некоторые, угу. Например, люди или там животные могут это видеть, да, знаешь, как бы душу, как мы говорим, да. А вот мы люди не все, то есть это у нас есть такой дар. И вот понимаешь, то есть у каждой вот такой вибрации есть своя частота. Поэтому вот просто человеческому взгляду это недоступно, вот почему.
1: Доброе утро, Эля и Антон. Нам с сестренкой было лет 6-7. Мы поехали к бабушке в деревню. Ночью нас дядя уложил спать и закрыл за собой дверь, выключив свет. Сам пошел смотреть футбол. Мы, как обычно, начали баловаться. Тут под другой кроватью, напротив, мы видим светящиеся, зеленые, большие глаза. Мы очень сильно испугались. Начали плакать, кричать, но дядя нас не слышал. Он включил телевизор на всю громкость и смотрел футбол. В итоге мы подобрались к двери и попытались также включить свет. Вы не поверите, свет не включался, дверь не открывалась. Нам сейчас 38, и до сих пор мы вспоминаем со страхом. Нам, конечно же, никто не поверил.
0: Это тоже какая-то интересная штука, потому что
1: у меня мурашки.
0: Редко бывает, когда, знаешь, именно со спины мурашки
1: идут. Ребята, что вы творите, мне уже страшно.
0: Это прям что-то очень нехорошее было, кстати.
1: Так.
0: Вот знаешь, у меня уровень нехорошести, да, так я скажу, того, что появляется иногда, он измерим именно ощущением тела, которое не поддается разуму. То есть оно по-другому ведет себя, как... То есть,
1: да,
0: и ты в шоке.
1: Да. Вот еще написали. У меня сын, говорит, Аллах сказал выбрать родителей, я увидел вас. Потом сказал, что выбираю вас, я сразу полюбил вас.
0: Вот еще
1: у детей
0: раз,
1: бывают такие видения, ребята, бывают.
0: Нет, просто действительно так и есть. Я, знаешь, иногда вот захожу, то есть бывают же всякие чаты людей, да, которые, например, понимают, что они, не одни в этом мире, но они не могут найти подтверждение и ищут таких же историй. И есть, оказывается, в Телеграме такие группы, еще где-то в ВКонтакте,
1: да,
0: например.
1: Ужас.
0: И есть много, где люди пишут, что их дети прям подходили и говорили, мы выбрали вас, мы видели вас с неба, как вы нас качали. И они называли
1: выбирали,
0: такие вещи, да,
1: угу.
0: Которые не могли знать, то есть там про бабушку, про дедушку или еще.
1: Здравствуйте, в детстве играю с маленькими сестренками в квартире. Мы были дома одни, у нас большая квартира, четырехкомнатная. Мы играли в коридоре, и на кухне табуретка сама по себе поехала. Подъехала к буфету, потом открылись верхние створки шкафа. Все, на этом все. Больше сказать
0: так,
1: нечего.
0: Тоже не удивлюсь.
1: У нас, ты посмотри, сколько много сообщений. Ребята,
0: как
1: мы
0: здорово.
1: Ровно 56
0: сейчас.
1: Минут в прямом эфире.
0: Без
1: единой песни.
0: Трека, да.
1: Ержик, давай еще 2 минуты уже.
0: И переходим во второй час.
1: А чего не разрешаешь? А все нам звукорежиссер не разрешает.
0: Надулся.
1: Все, ребят, вот так вот. Впервые,
0: тогда?
1: Да? 56 минут мы говорили.
0: Без остановки.
1: Да, прямой эфир. А послезавтра же, Тосечка, же тебя же первый час не будет в эфире.
0: Спасибо,
1: вот, Олечка, видишь, мы сразу авансом.
0: Спасибо,
1: много
0: Олечка.
1: Говорим, чтобы я потом уже меньше говорила.
0: Я знаю, что хотел сказать? Всегда хотел узнать, чтобы мы с тобой... Продолжение следует. И во втором часе.
1: Продолжение следует.
2: Как бороться с соседних Android? Просто

0: Осеннее утро. Максимум энергии. Ты слушаешь Васаби.
1: Мы говорим всем доброе утро.
2: Сделали большой перерыв.
1: Да, во втором
2: целых
1: часе.
2: Два трека, которые мы должны делать после каждого выхода.
1: Ну, сегодня вот так вот.
2: И, кстати, мы целый час с тобой вещали.
1: Ну, это же здорово. Королева эфира Азарова Эльвира.
2: И какой-то там Антон.
1: Да.
2: Мы для вас продолжаем. Это второй час Васаби. Тосечка, давай ты озвучивай сообщение. Я уже не могу. Мне страшно,
1: я
2: ребят.
1: Я сегодня дослужился до читки сообщений.
2: Мы сегодня обсуждаем тему. Верите ли вы в потусторонний мир?
1: Ну, что-то непонятное нам, да, можно даже
2: да,
1: так сказать.
2: Да, может быть, что-то во что-то необъяснимое.
1: Может быть, вдруг кто-то увидел
2: и случалось ли с вами что-нибудь?
1: Хозяйка, вот смотри, просто еще знаешь, вот в Инстаграм же часто или в Трец выкладывают наши, ну, сограждане, да, какие-то интересные случаи. И вот показывают там, видели в небе и какие-то штуки такие мерцающие. И много уже видео за последнее время я видел, как они ведут себя в небе, непонятно эти огни. Как будто вроде бы сначала летит самолет, но это не самолет.
2: Да.
1: И отчетливо видно, что это какие-то действительно непонятные. А, это те, кто не выговаривает букву «С».
2: Нет, это если фомолет. Не самолет, это фомолет.
1: Шепелявые.
2: Давай быстрее. Давай, озвучивай сообщение.
1: Хорошо.
2: Тосечка,
1: здравствуйте, Эля, Антон и Эля. Хочу поделиться одной историей.
2: Делитесь.
1: 5 лет назад, когда мы только переехали в Алматы, мы временно жили у Золовки. Однажды ночью я проснулась и увидела рядом с собой мальчика 10 лет. Он просто стоял и смотрел на меня.
2: Да
1: я
2: ладно?
1: Я почему-то совсем не испугалась, обняла ребенка и снова уснула. На следующую ночь я снова его увидела, мальчик шел к двери. Я подумала, что это мой 5-летний сын хочет в туалет. Резко встала, посмотрела на кровать, а сын крепко спит на своем месте. А мальчик в этот момент просто прошел сквозь стену и исчез. И самое интересное, это не единственный подобный случай в моей жизни. Еще с детства я иногда слышала голоса, видела белые и темные тени, несколько раз испытывала сон и паралич. Я совершенно адекватный и здоровый человек, поэтому до сих пор не знаю, как это все объяснить.
2: Да.
1: Вот, понимаешь? И когда вот это невозможно объяснить, ты начинаешь где-то себе копаться в голове.
2: Ты
1: может,
2: думаешь,
1: я
2: может
1: дурак?
2: Может быть, я какой-то дурак, да? Я какой-то ненормальный. Поэтому многие слушатели пишут, я нормальный,
1: вот.
2: Я
1: и когда ты
2: человек.
1: Видишь это подтверждение других нормальных людей, это тебя успокаивает, что ты, ну, понимаешь, что ты
2: что
1: тоже
2: это,
1: нормальный.
2: Что не это, только с тобой такое происходит.
1: Что это да, что это не ты с ума сходишь, а что это действительно
2: поэтому
1: явление.
2: Поэтому сегодняшний эфир у нас и посвящено, посвящен таким
1: историям. Он неплохо
2: и
1: интересен, понимаешь?
2: Очень интересно.
1: Доброе утро. Эльвира и Антон. Сегодня день рождения моей дочери Алины. Ей исполнилось 18 лет. Пожалуйста, поздравьте
2: Алина,
1: ее заранее. Спасибо.
2: С днем рождения,
1: Ира, конечно,
2: тебя.
1: Дорогая Алиночка, 18 лет – это шикарный возраст. Теперь можно все.
2: Ой.
1: Как в песне «Руки вверх», 18 мне уже.
2: И целуй меня везде.
1: Да, с днем рождения.
2: С днем рождения, Алина.
1: Так, вот нам присылают, смотри, вот сейчас вот с котомочкой где-то взяли.
2: Котомочка, вот фотографии ежика в тумане.
1: Да.
2: Нет, ну ты...
1: Ну да,
2: вот,
1: я, ладно, хорошо.
2: Мандела,
1: да,
2: уже
1: да.
2: Не читаем.
1: Доброе
2: давай
1: утро, Эля и Антон и Ержик. Это Минато. Как-то раз ночевал у друга дома. Было все нормально, но ночью проснулся от того, что не могу двигаться, как сонный паралич, минут 2-3. Как будто кто-то сидел на груди. Было немного жутковато. Вот. Смотри, почему такие истории повторяются? Вы знаете, я просто...
2: Повторяются,
1: ну,
2: почти с каждым
1: из нас. Потому что у
2: нас.
1: Каждого из нас есть эти моменты, бывают, и если бы это была просто байка какая-то, наверное, бы столько похожих, схожих ситуаций и рассказов от людей не было. Вы залезьте, посмотрите в интернет, как выглядят эти инкубы, суккубы. Совсем неприятно, на самом деле.
2: Да все вот, не надо.
1: Нет, знаешь, хотелось бы, чтобы, если бы это, если они питаются сексуальной энергией, да, например, мужской, чтобы это была какая-то красивая нимфа. Или там, если это девушка, да, то приходил бы какой-нибудь подкачанный какой-нибудь.
2: Ты знаешь, да. Ты слышал такую теорию, что когда у тебя начинается уже вот бурным цветом этот пубертат, все, вот у подростков, когда уже вот...
1: Да, на пике.
2: Да, сексуальная вот эта
1: энергия,
2: активность, она преобладает, им уже начинают сниться либо такие сны.
1: Да.
2: Но сначала все начинается со снов, то есть снятся эротические сны, а потом вот может быть вот
1: даже
2: сонный паралич.
1: Такого, а это вот, как говорят, сонный паралич, это вообще другое.
2: Да, возможно, и вот тут приходит кто? На эту сексуальную энергию, да.
1: Так, доброе утро, давайте, так вот пишут, верю на 100%. У меня была тетя в детстве, мы у нее в деревне ночевали и часто отдыхали на каникулах. В общем, самая обыкновенная, добрая, простая женщина, но недавно узнала, что она стала целителем. Я не поверила, но как-то поехала к ней, и она рассказала историю, после чего она стала лечить. Однажды она проснулась, а рядом стоят аруахи без головы, и они ей сказали, что она должна лечить. Даже вечером мы сидели, пили чай, и она сказала, что они стоят рядом. Было страшно, и я спросила, какие они. Она сказала, белый сгусток, туман как будто. И она после этого лечит. То есть у некоторых в определенном возрасте начинает появляться тогда, когда они начинают получать тот или иной дар. Или...
2: Ребят, мне так страшно, я уже боюсь даже ехать домой.
1: Вот тут у человека, либо он так хотел, чтобы мы его прочитали. Так,
2: он
1: так,
2: продублировал тысячу раз сообщение, да, свое одно и то же.
1: Вот это есть как однажды.
2: Он ушел в конец списка.
1: Я оставался ночевать у своего друга Сергея, вашего постоянного слушателя. В ту ночь как-то странно себя вел. А потом неожиданно спросил меня, как звали мою прабабушку. Я не успел ничего ответить, а он сам назвал ее имя. Анастасия. Сергей сказал, что она пришла к нам в комнату. Но он спросил ее, чего она хочет. И по словам, она ответила, что хочет, чтобы мы приехали к ней на кладбище. После этого Сергей подробно описал, как выглядит ее могила, как к ней пройти, какая у нее ограда, где находится памятник и с какой стороны она захоронена. Он даже сказал, что оградка уже начинает ржаветь. Позже я сказал об этом своей бабушке. Она была в полном шоке, потому что Сергей также смог описать мою бабушку, хотя раньше ничего о ней не знал. Бабушка сказала, что Сергей, возможно, является проводником. Вот такая необычная история произошла у меня с вашим постоянным слушателем Сергеем.
2: Сергеем, он
1: это,
2: нам
1: который
2: до этого
1: писал, да. Что...
2: Сереж, напиши нам!
1: И вот еще
2: обалдеть!
1: Он, еще раз доброе утро, по теме. А, вот он написал это то же самое, да?
2: Да, вот он написал.
1: Просто продублировал. Угу. Ребят,
2: если там сообщения повторяются, старайся их уже не озвучивать.
1: Привет, васабушки. У меня все время болела голова и колола слева в груди. Сдала все анализы, не могли понять, что случилось. Потом я сходила к одной женщине, которая лечит с Кораном. Она сказала, что на мне порча. Лечили меня долго, и как-то в один из дней... Ночью я проснулась от удушья. Открываю глаза, и на мне сидела старая бабка с белыми волосами. Я орала ей: уходи. И после этого она ушла. После этого уволили одну девочку с работы. Я не знаю, как это, кажется, все связано. Поэтому я верю в это. И у меня часто бывает сонный паралич, пишет она.
2: Жесть какая.
1: Меня после некоторых сообщений просто пробрасывает, Элечка.
2: Все, так, давайте мы, да, не будем больше вести это шоу.
1: Привет, васаби, в Кавказске. Так, это ладно. Ребят, про Манделу уже все, хорошо, проехали. Привет, васаби, сразу по теме. Еду однажды с Копчегая примерно в районе Заречного. Один в машине, была ночь.
2: Я уже чувствую.
1: Час ночи примерно. Шум дороги и музыка потихоньку. И тут ко мне как будто кто-то положил руку на правую уляшку и сжал ее. Ох, как меня сейчас пробрало. Я просто оцепенел и дышать перестал. Только глаза смотрели вперед. Машина потихоньку съезжала на обочину на скорости 100 км в час. Машина полностью съехала уже на щебенку, и невидимая рука опустила мою ногу. Я выдохнул, и лед прокатился по телу. Я час постоял на обочине и не мог ехать дальше. Долго приходил в себя. У меня сейчас просто... Я вот с человеком как будто пережил то же самое, что он... Ну что, дальше читаем или ты почитаешь?
2: Нет, я не хочу. Я не буду.
1: И вот мне нравится. Мы думаем, мы знаем, что это такое, но мы не знаем, что это такое.
2: Виталий, мы не знаем, Виталий, что это такое, ребята.
1: Здравствуйте. Я с другом в 90-е видели НЛО в метрах 50 от нас.
2: О, мы были, а я в это верю.
1: Мы были на лошади. Наша лошадь как бы окаменела. Мы начали ее подгонять, но она вообще не реагировала. После мы увидели огромную... В виде тарелки НЛО минут 10 мы ее разглядывали. Но нам не верят, и даже супруга не верила, пока мой друг не рассказал ей. В точности мои слова. Салам из Семея, Мергалым, пишет нам.
2: Мергалым.
1: Да. Угу. Привет. Когда мне было 16 лет, у тети дома во сне я почувствовала взгляд на себе. Открыла глаза и увидела за креслом высокую шапку.
2: Все, давай заканчивать, я не хочу.
1: Как елочку, типа каракуля.
2: Давай новости, давай Джигана обсудим.
1: Подожди, я приползла спать за тетю. Через какое-то время я рассказала ей, и она подтвердила его внешность и добавила свое описание. Это ее домовой, я в них верю. Сейчас я часто прошу помощи у своего домового помочь найти какие-то вещи. А однажды в классе 6-м подруги дома я увидела молодого парня-мужчину, он зашел в зал. Не помню, куда он исчез. Но когда подруга вернулась в зал, у нее спросила, кто это был. Она все отрицала, пока я его не описала. Потом показала фото своего папы, она, который погиб во время событий в 86-м. И вот это был он. Почему-то она не удивилась, как будто тоже это знала. Хотя родилась после его гибели. И еще тарелочка мне назвала имя моего мужа. Мы с сестрой вспомнили это гораздо позже, после моего замужества. Тарелочка — это именно домовой подсказал.
2: Вот тебе и доброе утро, да, ребят? Это утреннее шоу васаби.
1: Элечка, а мне кажется, доброе. Понимаешь, понять, что ты не сумасшедший, и понять, ну, и найти,
2: ну,
1: где-то этому,
2: да,
1: подтверждение, это здорово.
2: Mm-hmm.
1: Понимаешь, потому что, когда есть вопросы и нет ответов, это гораздо страшнее.
2: Я смотрю, тебе сегодняшняя тема нравится.
1: Мне очень нравится.
2: Ребята, я заранее предупреждаю, послезавтра тосечки не будет.
1: Да.
2: Будет больше песен, меня будет меньше. Поэтому,
1: вы знаете, из-за грыжи, из-за почек, надо вот анализ.
2: Грыжа, почки, ну все уже. Разваливается, дед. Разваливается.
1: Дед. От слова... Да.
2: Давай дальше.
1: Наидобрейшего утра, ребята, из солнечного Талдыкургана. И вам привет, ребят.
2: Привет, Талдыкурган.
1: А я вот уже не верю в наш мир. Не то, что потусторонний. Кто видит и слышит всякое, им не нужно идти к врачу. Я думаю, либо отдых. Все мира и добра, Рамиль. А, он говорит, что нужно уже просто отдыхать. Вот есть такие. Так, доброе утро. У меня постоянно возле уха кто-то взмахивает руками, но не дотрагивается. Я чувствую движение в воздухе резкое. И так с детства. Может быть, это какой-то ангел-хранитель, может быть, вас так отгоняет от чего-то или еще что-то.
2: Да, да.
1: Так.
2: Не то.
1: Не то. Да, я тоже спел песню.
2: Да, там много сообщений, просто вода.
1: Здравствуйте, васабушки. Я 15 лет назад устроилась в прокуратуру Бостандыкского района.
2: О, нет, сейчас будет опять какие-то страшные...
1: Я не знаю, давай дальше дочитаем. Там в одном здании была и городская прокуратура.
2: Ой-ой-ой.
1: Только в другом крыле. И мне говорили, что именно в городской прокуратуре есть привидения. Я думала, что это просто все байки из склепа. Вот тут и смеющийся смайлик. Как-то вечером я занималась... стиркой. Мой сотовый был в другой комнате. После стирки подхожу, беру телефон, а там пропущенный. Звонил какой-то городской номер, 12 часов ночи. Утром прихожу на работу, выясняю, что этот номер городской прокуратуры. На тот момент там никто не знал моего номера сотового. Телефонист прокуратуры был в шоке. Я сейчас тоже в шоке, если честно.
2: Обалдеть.
1: Знаешь, как в фильме этот посмотрел, там следователям или, там, или кому-то из прокуратуры потусторонние подсказывают, как найти убийцу. Ты знаешь, оказывается, в Америке даже одно время была практика, где полицейские детективы брали к себе на службу каких-то известных экстрасенсов, и те участвовали даже в розыске пропавших, и были случаи, когда находили людей. Представляешь?
2: Это прям правда?
1: Это реальные истории. Я просто об этом. Они сначала хотели делать шоу.
2: А может быть, есть люди, у которых есть этот дар,
1: есть,
2: но
1: однозначно.
2: Просто они его в себе не могут никак раскрыть.
1: Есть люди, которые не могут раскрыть до этого. То есть происходит какой-то случай, когда они все равно, то есть он открывается, потому что он должен, всему свое время, как говорится. Да, есть люди, у которых наоборот после какого-то случая в их жизни, то есть начинает открываться какая-то часть, третий глаз, да, как говорят.
2: Да.
1: Кого-то ударило током, кого-то, может быть, молния.
2: Да,
1: такая
2: да,
1: клиническая
2: да, да.
1: смерть,
2: что-то,
1: понимаешь,
2: что-то
1: но они, да,
2: происходит.
1: Выжили, да, то есть или сильный страх, который
2: или
1: они пережили, да. Или в коме, да, они выходят, и у них, получается, открываются какие-то какой-то новый дар, от которого они в шоке, а потом постепенно привыкают к этому. Может быть, даже лечить некоторых людей. Доброе утро, красавчики. Один раз мне приснился сон перед 18-летием, что я сломал руку и сломал прям в день рождения. И я ее сломал прям в день рождения, пишет Забакадыш. Да, бывает такое. Я вчера вживую двух демонов видел. Так, нет, не то.
2: А, это опять какой-то юмор?
1: Да, юмор.
2: Нет, ребята, у нас, видите, сегодня все по-серьезки, по мнению Антона Павлова.
1: Привет, Васаби, 2003 год. Переехали... И в этой квартире началось. По ночам надо мной склонялся мужик и душил со словами «Ты здесь жить не будешь». И так каждую ночь. При этом, как я открывал глаза, на мне сидела наша кошка. Рассказывал соседям, описал его, они открыли глаза на 200% и сказали, что ты описываешь соседа, который здесь жил до вас, покончил с собой в этой же квартире. Мама знала, но об этом нам ничего не сказала при переезде.
2: Покончил
1: Вызвали батюшку, он читал молитвы, и только после этого тот мужик перестал ко мне приходить. Было жуть как страшно, пишет Эмиль. Понимаешь, когда это пишут мужчины, вообще, то есть я...
2: Ну, нам сегодня в основном и пишут мужчины,
1: да.
2: Ребят.
1: Доброе утро, дорогие васаби-шоу. Когда моей дочке было 3 годика, 9 мая мы гуляли по фэмили-парку. Тут в какой-то момент дочка сказала, мама, почему старенький дедушка плачет на скамейке? Я посмотрела, лавочка была абсолютно пустой, но взгляд и речь ребенка четко были направлены на ту точку на этой пустой лавочке. Тогда мы с мужем додумали, что душа покойного ветерана была в парке.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Да. Здравствуйте. После смерти отца его сотовый телефон отключился и больше не включается. То же самое после смерти матери. Представляешь? Бывает такое. У меня просто, я говорю, у тещи вот перед смертью ее вот первого сына, да, то есть брата старшего моей супруги, тоже были, происходили очень такие интересные, странные события, она которые она мне рассказывала. Я был в шоке.
2: Она предчувствовала.
1: И даже сам сын, он говорил, я хочу поменять имя себе. Но тогда... Ну,
2: а ему сколько было лет?
1: 18 должно было быть. Что-то такое. И какие там, знаешь, так... Ну, как бы мама сказала, ты что дурью маешься, типа, какое имя?
2: Ну меня? Да, ну так любая бы мама
1: и,
2: сказала.
1: Нет, просто у меня в жизни есть, был такой человек, который тоже, он считал, что он, это не его имя. И он поменял и свое имя на другое, эта девушка была. И с другим именем она жила гораздо счастливее, чем с тем, которым дали при рождении. То есть иногда не то имя нам дают, и вот мы чувствуем, что это не наше. И вот он чувствовал. А если бы поменял, возможно, бы судьба и бы изменилась.
2: А разве можно менять имя?
1: Можно.
2: Можно?
1: Конечно.
2: Тогда я Элеонора. Меня так все называют.
1: Нет, можно и прям даже пойти в паспортный стол поменять имя.
2: Прям сейчас паспортный стол или ЦОН?
1: Да, ну, ЦОН, ну, то есть я по старинке.
2: Ребята, разве можно менять
1: можно.
2: Имя? Нельзя же.
1: Можно.
2: А как сказать, я просто хочу. А
1: у нас,
2: это...
1: если чувак стал, он даже отчество себе взял.
2: Нет,
1: типа,
2: а как ты это аргументируешь? То есть ты приходишь, пишешь заявление, я хочу поменять имя.
1: Имя, фамилию, даже и отчество ты можешь поменять. При желании, все, что хочешь, ты можешь поменять. 18 лет.
2: Нет, 18 лет, но сейчас.
1: Ну и сейчас можешь поменять, когда паспорт будет менять, сказать, я вот хочу другое имя.
2: Надо
1: там
2: же.
1: Какие-то, может быть, у
2: а
1: тебя
2: ты бы
1: будут...
2: не хотел поменять
1: Нет,
2: имя?
1: Нет, мне нравится и мое имя, и фамилия, и отчество.
2: Угу.
1: Ладно, перейдем дальше к сообщениям. Айка с Алматы нам пишет. Здравствуйте, Васаби. Когда у меня погиб братишка, мы еще не знали. А мне снился сон до этого. Покойная мама говорила про братишку, что этот хулиган натворил делов. Но братишка был еще живой. Следующий сон был про полицию, которые пришли и позвали на опознание братишки. И на утро на его пришли полицейские забрать на опознание. Представляешь? Ей сон приснился, а на утро пришли эти люди. Так.
2: У меня нет слов.
1: У меня тоже.
2: Все. Ребят, вот мне даже сказать нечего.
1: Вот смотри, что-то интересное. Доброе утро, Васабушки.
2: Может быть, слушатели просто нас
1: разыгрывают. У меня есть старенький телефон, по нему я слушаю ваш эфир. И несколько раз в год он меняет календарь на прошлое. Подожди. Доброе утро, Васабушки. У меня есть старенький телефон, по нему я слушаю ваш эфир. И несколько раз в год он меняет календарь на прошлое. Начал с 1924 года. И если я включаю радио, и мне нравится песня, я записываю ее фрагмент. И дата записи выходит из будущего, 2061 года. Получается, у него три календаря. А еще помните знак доллара был с двумя палочками, а теперь с одной, Елена Алматы, да, прикинь?
2: Всегда был с двумя палочками.
1: Да.
2: Ну, в моем детстве, по крайней мере.
1: Прикинь, то есть смотри, показывает, записал прошлое время, 21 и 61 год из будущего.
2: Скриншоты. Она прислала скриншоты.
1: Песню он записывает у нее, как будто в будущем и в прошлом.
2: То есть нет, она даже не скриншот, она сама сейчас фотографировала,
1: да, с телефона
2: этот
1: своего,
2: старый,
1: да,
2: телефончик. Радио 24 июля 2061 год.
1: Это будущее показывает, когда она песню
2: хочет. А почему,
1: так
2: почему так?
1: Не знаю.
2: 17 июня 2061 год.
1: А вон там 21, когда мы с тобой... Она слушает через него.
2: Так, и, а здесь что, 8
1: еще,
2: декабря,
1: знаешь,
2: 1925 год.
1: Еще есть такая тоже теория заговора, да, не знаю, смешно, не смешно. То есть то, что время, в котором мы сейчас живем, немножко меняет, неправильное. То есть не 2027 должен
2: быть,
1: а вообще по-другому.
2: Ой, здесь только сообщений, ребят, я просто в шоке.
1: Давай на паузу прервемся, а то у меня тоже рот устал, я тебя понимаю.
2: Нет, давай я теперь подменю тебя. Пишет там Дастан, всем привет, потусторонний мир есть. Не верит тот, кто не видел ничего такого. Теперь уже в далеком 1999 году, когда я был студентом, жил в общежитии, у нас в подвале был общий душ. И когда я спускался помыться, при включении воды был слышен детский новорожденный плач.
1: Вау!
2: И не один плач, а как будто бы плакало несколько новорожденных.
1: Бывает и такое?
2: Надо же, ходили слухи, что во времена СССР в этих самых подвалах делали, ну, вы сами
1: какие-то
2: понимаете,
1: опыты,
2: что.
1: Да?
2: А, нет, не опыты, Тосечка. Прерывание беременности,
1: а, все
2: скажем
1: понял,
2: так.
1: Да, да, да.
2: Возможно... А еще в общежитии у себя в комнате увидел некую сущность, рост примерно сантиметров 50-60, весь волосатый, ноги как у слоненка, и невероятно быстро бегал по комнате из угла в угол, и бегал очень быстро, так сказать, очень быстрый топот. Уф. Я попытался с ним поговорить, но он мне ничего не ответил. Я пытался встать с кровати, чтобы поймать его, но я как будто был сильно парализован, он был парализован. Мог только говорить, и в дальнейшем я его видел, но только уже в общежитии. Но не только в общежитии, но и у себя дома. 2-3 года периодически он появлялся, но так и не смог с ним поговорить. Потом я сходил к муле, он прочитал молитву, и с тех пор я уже лет 20 его как не видел. Но так, что это или кто это, я не знаю. Но точно знаю, что потусторонний мир есть.
1: Я тебе
2: написал слушатель.
1: Я тебе скажу больше, хозяйка. Вот то, что он написал, у меня с детства иногда периодически. Раньше в детстве частенько было, а сейчас уже поменьше. Но иногда во взрослой жизни тоже бывает. Это мой самый страшный сон. Ко мне такая же мохнатая фигня приходит во сне, и она, знаешь, как будто за мной бегает, и вот вот такой же звук, прикинь. Это самые мои страшные сны, которые у меня бывают. Я, то есть я, знаешь, как будто вроде бы пушистая, но этот мех как будто, он очень жесткий, как будто
2: Как будто колючий,
1: да? Что-то, да, страшное, как будто грязное, знаешь, такое вот.
2: Так, примерно, вот пишет наш слушатель или слушательница, примерно в 13-14 лет очень сильно заболел, температурил, и как-то днем уснул в комнате у родителей. В какой-то момент от своего крика просыпаюсь, стоя на кровати, и вижу в отражении зеркала сзади надо мной какое-то существо, черно-красное, с длинными руками и когтями. И я кричу на весь дом, показывая пальцем на это отражение, весь в слезах. Боковым зрением вижу, как в комнату забегает мама, хватает меня, пытается успокоить. А так я вообще много чего видел в этом частном доме в первые годы после переезда. И белые тени в прихожей, звуки захлопывающихся дверей.
1: Вообще нечто.
2: Страшно.
1: Может быть, что-то там было, да, тоже. Вот, представляешь? Да, иногда вот, я вот, помнишь, я тебе говорю, вот когда вот именно ты понимаешь, особенно во сне, у меня было такое, когда ты понимаешь, что вроде бы ты в реальности. Но вот во сне как будто кто-то сейчас появится, если краем глаза, ты выходишь из этого сна, но ты как будто из одной реальности просто перешел, проснулся в другой реальности, все.
2: Так, идем дальше.
1: Я могу вот прочитать, у меня Элечка, если ты не против.
2: Давай.
1: Доброе утро, привет, лучший дуэт. Когда я был в 10 классе, около месяца, по ночам меня мучило странное чувство тревоги. Казалось, что в комнате есть что-то недоброе. Однажды ночью я шел в комнату свою с той же тревогой и вдруг услышал, как в комнате что-то упало. Я долго не решался зайти. В итоге оказалось, что сам по себе упал школьный рюкзак. Самое странное, вскоре умерла моя бабушка по папиной линии. После ее похорон тревога исчезла и снова начал спать спокойно.
2: Павел пишет, белый сгусток – это увлажнитель. То есть, которые видят слушатели. Привет, Эльвира и Антон. Я работаю начальником охраны. Однажды я с проверкой заехал в школу. Такую-то, давайте номер не буду озвучивать, да?
1: Давай.
2: Время 1:30 ночи, и когда мы с охранником делали обход внутри школы на 3-м этаже, над нашими головами раздался детский смех. В темноте с фонарем в руках было очень жутко. До сих пор волосы дыбом встают. Хотя была ночь, там не было детей. Но я не буду говорить номер школы, ребята.
1: У меня аж вот здесь аж на лице, прикинь, сейчас холод пробежал.
2: У тебя глаза покраснели, что с тобой,
1: Пашечка,
2: да? У тебя белки вот эти, вот посмотри, посмотри, у тебя глаза красные. Да, посмотри на себя. Глаза красные стали. Здравствуйте, тоже есть история. Раньше сдавали квартиру на Тестаке. Сдали одному, видишь, глаза покраснели у тебя.
1: Ну я же нормально были.
2: Да, нормальные были. Сдали одному мужчине, через 2 месяца он съезжает со словами, что особо там не мог спать, будто кто-то смотрит, чей-то силуэт видит и так далее. Мы не поверили, подумали, больной, что ли. Но позже последующие квартиранты тоже что-то чувствовали и также съезжали из-за этого. Пришлось там продать квартиру. Прикинь? Бывает же такое, да, ребят? Бывает. Так, еще. Давайте Джигана обсудим, пожалуйста, тут нам пишут. Но тут уже все понятно. Так, давайте кратко. Так, мы же сегодня пропустили новости, да? Лично мое мнение вообще касательно этой истории. Там самая главная жертва в их семье – это все-таки старшая дочка. Я вот помню, именно Оксана Самойлова, она стала популярной за счет фотографий своей старшей доченьки. То есть она ее очень стильно наряжала, одевала. Она была такой модной девочкой, все у нее появились там, значит, рекламодатели и прочее-прочее. Так она постепенно уже стала звездой.
1: Да.
2: Она выкладывала красивую картинку, а мы с вами знаем, ребята, мы много раз это обсуждали, что когда ты живешь с человеком, ты любишь его, но он наркоман или алкоголик, он зависимый, ты становишься созависимой, ты его всегда оправдываешь. То есть если он тебе там изменяет, бросает и так далее, ты думаешь, да, он просто был не в себе, да, у него просто какое-то сознание помутнелось, там, да, помутнение сознания. Но ты не перестаешь его любить, потому что вы становитесь уже одним целым, и ты созависима. Очень сложно в созависимых отношениях просто подать на развод и уйти. Все говорят, почему Оксана Самойлова, когда она, он стрелял, она не ушла? Во-первых, она очень сильно боится. Во-вторых, она созависимая, ей надо лечиться. То есть не только ему посещать рехаб. В рехабе в любом есть группы для созависимых, где они тоже работают с психологами. Понимаете? Ей самой нужна
1: тяжело
2: помощь. Да, мне очень сильно жалко вот дочку. На старшую дочку, конечно, она взвалила все эти обязательства, но сам Джиган и Оксана Самойлова, они друг друга стоят. Вот, в принципе, они да. Но мне очень нравятся их дети. Дети потрясающие родились, умнички. Но вот, к сожалению, не у тех родителей, что ли. Такая девочка вот у них очень смышленая, старшая.
1: А смотри, у самой Жиловой же вот спрашивали интервью, она уже сказала, что в 2020 году разлюбила, оказывается, Жигана.
2: Разлюбила? А, вы видели, как она приходила на натальную карту и выделывалась там?
1: Да, да.
2: Она перед Олесей Иванченко выделывалась. Говорила, нет у нас скандалов. И Олеся Иванченко посмотрела их натальную карту и сказала, у вас, значит, совместимость да. минус 171. То есть вы вообще несовместимы. То есть вам не стоит быть вместе. И, значит, сидела надменная Оксана Самойлова и говорила, что ты врешь. Этот, значит, гнул матом. Туда же Джиган уже пришел с ножом. Вообще, это человек, ну, он зависимый. Он как и Моргенштерн, да? Сейчас они якобы в рехабе, потом они начинают молиться. Причем они из крайности в крайности. То есть никогда
1: жестко
2: не были религиозными. Потом они становятся чересчур религиозными, там молятся и прочее, прочее. Но все равно они потом в это вернутся. То есть невозможно взять и вот... Вот ты смотрел сериал «Бывшие»? Ты на всю жизнь остаешься психологически зависимым.
1: Ну, я даже вот просто иногда мне попадается в рилсах этот Стас Пьеха, и он вот как и рассказывает, мне достаточно этого, видно на прямом,
2: да,
1: при,
2: да.
1: На живом
2: есть,
1: примере, как человек,
2: да,
1: каждый,
2: ребята,
1: день борется.
2: Да, ребята, наркотики зло, никогда не пробуйте это. Вы каждый день будете бороться. Каждый день. Атар Кушанашвили говорит, даже сейчас, когда наступает пятница или выходные, я как задумаюсь, и я хочу опять вот то же самое, ну ты понимаешь, да, перейти к зависимости.
1: Да.
2: Каждый раз эти мысли меня не покидают. Он старается это все перебороть. Это такая борьба. И в любом семействе, где
1: это
2: есть
1: проблема.
2: Там мужчина, там наркоман или алкоголик, у них всегда будут деструктивные отношения. Всегда, всегда. Понимаете?
1: Хозяйка, а ты же вот в начале эфира сказала, сегодня именинники пишите, чтобы не испугались. Можно один именинник написал?
2: Давай.
1: Тем более я еще, ну, ты его тоже знаешь. Сергей, я поздравляю, это вот мой шеф, с которым я работаю. Сергей Лурье, поздравляю вас с днем рождения, желаю вам всего самого прекрасного, чтобы вы, самое главное, улыбались в этот день и радовались, и вас вспоминали ваши близкие.
2: Хорошо, с днем рождения. Назира пишет, да. В детстве мы решили купить частный дом и летом решили пожить там. Сестра ночью сидит, делает уроки, закрывает шторы, выходит из комнаты на пару минут, они распахнуты. А потом как-то ночью брат, подошедший к окну, решил выглянуть, и оттуда смотрит морда маленького черного человечка. Пишет Назира, наша знакомая.
1: Да.
2: Потом,
1: Назира,
2: когда он выходил ночью в баню, увидел чертика с хвостом. Мы решили не покупать дом и вернулись к себе на квартиру. Дом пустой остался. И та хозяйка попросила своего племянника заночевать там. Они, подростки, поехали туда. Вечером один из них вышел в туалет и во дворе увидел танцующего чертика и упал в обморок. Следом вышли друзья и тоже увидели. Прошло больше 30 лет, и до сих пор этот дом вызывает ужас. Недавно проезжала, решила заехать. Дом заброшенный. Никто так его и не купил, этот дом, ребята.
1: У меня вот сейчас мурашки вообще видно по спине.
2: Это район центрального кладбища. Потом слышали, что там было кладбище, где были захоронены пленные.
1: Ух!
2: Вот,
1: смотри,
2: Назира.
1: Все,
2: вот
1: даже маленькие все встали. Волосы.
2: Жуть какая. Доброе утро, я ваша верная слушательница. Самое интересное, я сегодня полчаса пропустила ваш эфир, а в это время я читала про тему в соцсетях Threads. Там читала комментарии, сидела, потом посмотрела на часы и подумала, васаби же уже идет. Включила, и там такая же тема, как и в Threads. Я просто в шоке.
1: Очуметь. Представляешь, как бывает вот даже людям подсказочки.
2: Да.
1: Смотри, вот такое сообщение. Доброе утро, Эльвира и Антон. На прошлой неделе я проснулся рано утром из-за того, что на кровать кто-то лезет. Смотрю, вроде бы среднее, но приглянулся и понимаю, это меньшее и темное. Сын с женой рядом спят. В какой-то момент девочка смотрит на меня и замирает. Я смотрю на нее. Она быстро слезает и убегает. Слышно, как бежит по ламинату. Я за ней, но захожу по пути в комнату дочери. Средней на месте нет. Я бегу в гостиную. Она спит на диване. Подхожу и вижу на лице какую-то странную морду. Тут понимаю, что она надела маску для сна. Отнес ее к нам и пошел на кухню. Сижу, пью воду. Чувствую, девочка у двери балкона. Спрашиваю, ты хотела выйти из дома? Как будто кивает. Открываю входную дверь и отхожу. На площадке слышно, как один за другим щелкают светильники, как будто кто-то пошел в сторону лифтов. И включается по очереди. Закрыл дверь и пошел спать. Очуметь.
2: Ой, аж мурашки. Так, вот еще по теме.
1: Как будто он пьет магний, знаешь, так спокойно написал.
2: Был такой... Это ты спокойно прочитал. Был такой момент. Сижу я на кресле, в телефоне листаю ленту. Рядом лежит на подлокотнике моя кошка. И тут момент. Кошка резко подскочила, встала на дыбы и начала шипеть. Я был в шоке от того, что она явно на что-то смотрела. На что, чего не вижу я. И она шипела около минуты. Глаза ее были по 5 копеек огромные. Я так перепугался в тот момент, поэтому по сей день дома всегда есть кошка, так как они очень резко на подобное реагируют. Да?
1: Ты знаешь, когда вот кошки бывают в шоке, знаешь, вот это вот немножечко тебя пугает. Потому что, ну, вообще, в основном кошкам по барабану. Они такие, знаешь, на лате, на расслабоне, на чили.
2: Гульнара пишет, что у вас происходит? Именно другие радиостанции хорошо слышно, а ваша начала шипеть.
1: А вот такое тоже может быть.
2: Может быть, да. Перегруз энергии.
1: Нет, даже знаешь что, Элечка, может быть, например, ну, то, что потусторонней силе, да, раз, например, не хочется, чтобы кто-то слышал эти интересные такие рассказы и истории. И может даже глушить, такое бывает.
2: Да, да. Доброе утро, Васаби. Вчера зафиксировал у себя аномальное явление. Голова болела так, будто внутри открылась какая-то параллельная вселенная. Поспал. Аномалия исчезла, система восстановлена. Я смотрю, я снова в строю. Всем добра и поменьше необъяснимых явлений. Знаете, помню, дед говорил, видел двухголовую змею. Не знаю, не верю. Но есть кто видел такое?
1: Ну, возможно, в Чернобыле даже трехголовые бывают.
2: Так, мой бывший муж постоянно видел или слышал привидений. Как-то он лежал на диване, это было днем. Он говорит, что лежал, и как будто с потолка что-то капнуло. Прям ему на губу. Он протирает губу, а там кровь. Потом он шел в подъезд моей мамы, и он говорил, как будто меня грубо толкнули. Оглядывается, никого нет. А он говорит, я оглянулся, чтобы возмутиться. И когда никого не обнаружил, я был в шоке. На него капнуло, а там была кровь.
1: Да, я понял. Это
2: с потолка как бы.
1: Какой-то знак, может быть, даже бывает.

0: у девушки, когда долго не было, ну, сами понимаете.
1: Застой, да, какой-то.
0: Да, да, произошел такой эротический застой. Вот, они приходят на эту энергию. Так, так, так, так, так, так.
1: Ты понимаешь, что самое интересное? Они же писали и в древности там кто-то, да, понимаешь? И эти случаи происходят по всему миру, с разных уголков Вселенной. Да. И потом, как это вот игнорировать, да? И что самое интересное, истории-то схожи, они выдуманы.
0: У нас звук пропадать стал, вот написала слушательница. Да, она сняла на видео. А в детстве лет в 5-6 со мной произошел странный случай. Раньше у нас были такие панцирные кровати, и мы иногда ради шутки залезали под кровать и спиной снизу поднимали сетку. И вот однажды я легла спать, выключила свет, и в комнате точно никого не было. Лежу и вдруг чувствую, что кто-то снизу поднимает сетку кровати. Я сначала подумала, что это брат решил надо мной пошутить. Сразу же заглянула под кровать, а там никого не было. Я до сих пор не могу понять, что это было. У вас появились еще помехи сильные.
1: Уф, вот я вот, честно, когда такие штуки происходят, особенно, знаешь, дома, так потом дома неохота находиться какое-то время.
0: Давай не пойдем сегодня домой, давай будем вместе.
1: А у меня все равно встреча потом.
0: В обнимочку на улице сидеть.
1: Ну хорошо, посидим.
0: Посидим. Так, частный дом, семья съехала, строительные бригады сваливают, либо не начиная, либо не продолжая. Приходится все делать самому. Присутствие чувствую всегда. Ломится кто-то с другой комнаты. Кошка постоянно либо шипела, либо играла с кем-то. Нашли ее мертвой непонятным путем. Поначалу боялся, сейчас просто посылаю на 3 буквы. Занес в дом свои старые перчатки боксерские, вроде прошло. Понимаешь, он просто что-то видит, чувствует, да. Но он посылает, матерится.
1: Кстати, есть такая, ну, я вот точно не знаю, кто-то говорит, что маты это и есть имена каких-то демонов, да, но есть такая, тоже такое поверье, что именно их они боятся, да, то есть если что-то такое почувствовали, начинаете их просто прогонять вот этим,
0: да.
1: И все, они
0: уходят. Даник написал, сегодня, именно сегодня ночью мне приснился мой покойный папа, как будто открыл дверь и назвал мое имя, я проснулся и пока осознал это, загудел будильник, получается, папулька меня разбудил, очень скучаю, земля ему пухом, спасибо, Даник.
1: Царство небесное, Даник, самое главное, не уходи с ним, когда покойники зовут, это плохо.
0: Ой, я что-то как-то я хочу музыку послушать.
1: Давай, послушай.
0: Все, что-то прям совсем тяжелая какая-то энергия в воздухе повисла.
1: Немножко, вот да? Сейчас ко второму часу скажи.
0: Да, вот второй ощущение. Час как-то тяжело. Все, отменяем плохую энергию. Отменяем. Вот не надо было эту тему брать.
1: Почему?
0: Лучше бы взяли жидкое мыло или твердое мыло. Что
1: толку?
0: Вы выбираете? Ну, я не знаю.
1: Потом понятно. Потусторонние приходите с жидким мылом или с каким?
2: Здесь Азарова. Здесь Павлов. Это Васаби. То, что взбодрит тебя осенним утром.

0: залог идеального осеннего утра.
1: Ты представляешь, я не знаю, за 2 часа было
2: всего лишь 2 трека, хозяйка.
1: У нас за 2 часа, это третий был трек.
2: Да.
1: Почти за 2 часа.
2: Ну, потому что интересные истории.
1: Не знаю, ребята.
2: Ну, давай дочитаем, уже осталось так.
1: На, озвучивай, я не хочу озвучивать. Все, мне страшно.
2: Так, не бойся, я женщина. Так. Здравствуйте, Васаби. У нас в семье был такой случай. Умер мой тесть. Он в жизни любил хорошо выпить. Когда заканчивался поминальный обед, в месте, где сидела его сестра, стояла невыпитая рюмка. Все уже начали собираться, и в какой-то момент рюмка начала движение, упала на пол и разбилась. Все были сильно удивлены с этого случая. Но это еще не все. Такой же случай повторился, когда мы поминали его уже дома. На столе, при наших глазах, рюмка начала бегать, а потом остановилась. Я проверил даже стол, думал, может быть, стол мокрый.
1: Ужас.
2: С помощью вакуума какого-то произошло. Но стол был абсолютно сухой. Мы были в шоке. А еще помните, Васаби, год назад была та же тема, и наш слушатель написал такую страшную историю, что до сих пор ее помню. Его мамы уже не стало. Когда он ехал ночью по трассе и начал засыпать, ему приснился сон, как будто его мама и говорит: сынок, просыпайся, просыпайся.
1: Да,
2: проснувшись,
1: я помню.
2: Его машина была уже едва на обочине. Да.
1: Ребята, помним эту историю.
2: Ох, так.
1: Все, я больше эту тему брать не буду. Все.
2: Тетя рассказывала, что, где...
1: Что,
2: животик.
1: Животик. Бобу.
2: Да, прям вообще что-то
1: сильно. Давай, я озвучу.
2: Спасибо. Выбегу.
1: Ты же можешь не говорить этого в прямом эфире, что ты выйдешь. Ты же можешь просто сидеть, как будто бы ты молчишь.
2: А, я сижу.
1: Давай. Так, тетя рассказывала, как в детстве папа и его братишка пришли со школы и начали носиться и играться. Тетя в это время убиралась. Тетя, в свою очередь, наорала на них, чтобы переоделись и не мешали. Те выбежали и ушли задом. Через минут 20 приходят опять они же, только со школы с портфелем. А те оставили вещи дома и выбегали. Так, вот еще что нам написали. Доброе утро, жуткая тема, в потусторонние не верю вообще. Но был необъяснимый случай в детстве. Мне было 14 лет, меня отправили погостить к бабушке. На стене у бабушки висело зеркало, через которое было видно коридор. Как-то ночью я просыпаюсь от чувства, что на меня кто-то смотрит. И вижу из коридора через отражение в зеркале стоит темный силуэт с белыми глазами, смотрит на меня. Я подумал, что это моя бабушка, но бабушка спала рядом на диване. Я оцепенел и не мог пошевелиться, просто закрыл глаза и лежал. Сейчас мне 37 лет, но до сих пор вспоминаю и мурашки. Да, ребят, какая-то жуткая тема, но Тосечка очень сильно попросил обсудить. Но, то есть мы задавались вопросом, верите ли вы в потусторонний мир? Мы думали, что вы скажете, я верю, я не верю. Но я не думала, что вы будете делиться такими жуткими историями из своей жизни. Доброе утро, я учился... В школе в 6 классе играли с друзьями в яблоневом саду. В саду стоял амшанник, здание для зимовки пчел. Здание стояло. Так, мне всегда было интересно посмотреть, что внутри. Когда я попытался открыть дверь, дверь была с досок. И было видно, что изнутри, из досок. В дверь уперлось что-то черное с пятаком, как у поросенка, и с клыками. Я испугался и держал дверь. Друзья увидели эту ситуацию, прибежали на помощь. Когда мы решили зайти в эту комнату, там было пусто. И все было из бетона, без окон до сих пор, как вспоминаю, мурашки. Написал Степан. Ребята, простите, что заикаюсь. Тут нам на планшет начинают очень сильно звонить. Ночью в баню не ходите. Мы очень боимся духа бани. Да? Мы всю жизнь ходили ночью в баню. Самый страшный случай со мной произошел в 90-х годах. Это было время, когда везде по телевизору говорили про полтергейст, инопланетян и прочую чертовщину. Я был ребенком, сидел один дома, и тут в этот момент раздались голоса. Я похолодел, осторожно начал направляться к выходу, и тут увидел, что это просто включилась стационарная радиоточка, которая на тот момент была отключена из-за неисправности в сети. И внезапно в этот момент подали туда сигнал. А вот еще доброе утро. У меня был случай в детстве, когда умер мой прадедушка. После похорон, когда был поминальный обед в квартире дедушки, мы с братьями услышали, как захлопнулась входная дверь. Дверь у дедушки была железная, и мы сидели в коридоре и точно видели, что дверь не открывалась. Бабушка тогда сказала, что дедушка ушел навсегда. Жуть какая, ребята! Так, доброе утро.
2: Да, доброе.
1: Как-то быстро вернулся. Тема для обсуждения, конечно, интересная. Но, ребята, имейте в виду, что озвучивая каждое сообщение и описывая эти существа, вы открываете им портал. Представляя их, вы напоминаете о их существовании. Смотрите, чтобы вы их теперь не стали замечать рядом с собой. Параллельный мир существует. Да, возможно.
2: Ну вот там молодец ты тоже.
1: Чего ты напугала нас?
2: Насыпал нам.
1: Все, мне уже страшно. Я не хочу озвучивать. У меня ж сердечко прихватило. На, Тосечка, озвучивай. На.
2: Что-то после этого сообщения мне вообще неохота озвучивать такие сообщения. Так. Привет, Эля и Антон.
1: Ну ты же любишь такую тему, давай.
2: Всегда вас слушаю, очень люблю, но в первый раз пишу. У меня в жизни был такой случай. Я была беременная уже на 9-м месяце, а у меня свекр дома болел уже 2-й год. Он был лежачим. Но он нормально кушал, просто лежал, не мог встать. Получается, ничего не предвещало того, что он умрет. Но у меня в голове целый месяц крутилось число 26. Я просыпаюсь, сплю, хожу целыми днями. У меня в голове крутится это число. Я предполагала, что, возможно, я рожу 26 числа. Оказалось, 26 числа с утра умер мой свекр. И до этого, когда он упал и повредил себе ногу в эту ночь, я тоже не могла заснуть, и в голове у меня были мысли, сейчас что-то произойдет. Вот эта фраза у меня в голове крутилась и крутилась. После этого свекр проходил по коридору, упал и травмировал себе ногу, после чего он слег. Я не знаю, как это назвать, но вот такие похожие случаи у меня еще были, что-то такое у меня в голове крутится, после чего это происходит. Еду, слушаю вас, и мурашки.
1: Да.
2: По коже, оглядываюсь по сторонам и смотрю на заднее зеркало.
1: Я думала, ребята, сегодняшняя тема будет такой, что я не верю в потусторонние силы, я верю, там, ну что-то такое лайтовенькое. А вы нас загрузили своими историями, это вы виноваты, напугали нас.
2: Да. Что еще дальше читаю?
1: Давай уже не будем.
2: Привет, Васабушки, был случай в 2018 году. У меня были в Турции, в Стамбуле. Тогда не покупали симку, и интернет был только в отеле. Гуляли с супругой целый день. И весь день мы видели моего дядю, его лицо прям один в один. 5 раз попался в течение дня, в машине, на улице и так далее. Вечером пришли в отель, звонит сестра супруги, говорит, что дядя умер. Хочешь верь, хочешь нет. Капец, как считал, Равиль. Вот так вот. Так, вот еще один говорит, как будто мы их вызываем. Не-не-не, спасибо. Здравствуйте, недавно был в шоке. Такая тема и помехи на радио аж жутко.
1: Да.
2: Послушайте сейчас, старый клен стучит в окно. А, в стекло он, оказывается, кричит. Откуда взялось стекло? Да, кстати, представляешь?
1: А мы же сегодня еще обсуждали эффект Манделы.
2: Привет, Васаби. В первом классе,
1: ребята,
2: когда приходили
1: вот честно,
2: домой с учебой...
1: Я больше никогда не буду брать эту тему. Никогда. Точка, все.
2: Хорошо.
1: Никаких
2: садился смотреть телевизор
1: тем.
2: И боковым зрением замечал белого человека, который пробегает туда-сюда. Мне стало интересно, и я начал пристально смотреть, чтобы еще раз он пробежал. Но я его не увидел. Только когда смотрел ТВ, он пробегал. Ну, то есть боковым зрением.
1: Все.
2: Так.
1: Давай закончим, пожалуйста, я хочу уйти.
2: Ну, хорошо, давай закончим.
1: Мне как будто здесь вот уже я не ко двору, как будто. Мне хочется вот встать и уйти.
2: Ну, давай. Тогда,
1: а
2: ладно.
1: Может быть, ты пошутишь? Ну, давай, вот как будто твои дурацкие шутки, они гораздо лучше, чем наш сегодня грузящий эфир. Но я не думала, что это будет вот так.
2: Давай, ну не так уж и грузящий, что ты прямо...
1: Ну, мне страшно.
2: По-моему, было весело.
1: Вот спрашивают, а у вас было что-то подобное? Нет,
2: конечно,
1: не было. Ну, Антона, да, у меня нет, но я боюсь теперь, что что-то будет.
2: Как говорит наш инженер по технике безопасности, ничего так не радует глаз, как второй глаз.
1: Все, возвращаемся в другую реальность, возвращаемся в свою бытовую обычную реальность.
2: Лето улетело, осень настает, жрем арбуз на кухне, грустно, я и кот. Это стишки мои.
1: Все,
2: маленькие.
1: Ребят, давайте мы с вами прощаемся. С вами были Антон Павлов и Эльвира Азарова. Всем прекрасного дня. И мы от всей души желаем, чтобы в вашей жизни никогда не приключались такие истории,
2: страшные,
1: о которых
2: да.
1: нам сегодня написали наши слушатели.
2: Напоследок.
1: Чтобы все у вас было прекрасно.
2: Напоследок, одну шуточку.
1: Давай.
2: Робин Гуд в бане подглядывал за богатыми и показывал бедным.
1: Всем пока.
0: Здесь Азарова. Здесь Павлов. Это Васаби. То, что взбодрит тебя осенним утром.

0: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy FM.
1: Ты слышишь этот трек? Это не просто звук. Это эпоха, когда бас скачал без компромиссов, когда синты пилили воздух, когда электрохаус правил танцполом.

0: Завертушками «Диджей Мунтакс», а также специальные гостевые миксы от тех, кто помнит, как звучал настоящий прайм-тайм. Винил, проверенный временем.
1: Всем привет! Сегодня вторник, 19:00. Меня зовут DJ Мунтакс. Сегодня я буду ставить вам старые пластинки, от которых у вас просто захватит дух. Вы вспомните свои походы в клуб середины 2000-х. Зажигательные мелодии, до боли узнаваемые биты, ну и, конечно же, отличное настроение. Моя игла уже шуршит по первой дорожке. Погнали!

0: Ну что ж, дорогие друзья, пришло время прощаться. С вами сегодня был DJ Moontax. Услышимся на следующей неделе, ровно во вторник в 19:00.
1: Ты слышишь этот трек? Это не просто звук. Это эпоха, когда бас скачал без компромиссов, когда синты пилили воздух, когда электрохаус правил танцполом.

0: завертушками, диджей Мунтакс, а также специальные гостевые миксы от тех, кто помнит, как звучал настоящий прайм-тайм. Винил, проверенный временем.
1: Хаус-стрим Сигежа.
2: Дай газа, ракун, или хаус-стрим, а ганан-стар.
1: Тек Энерджи ФМД.